0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Квас – древний напиток, известный во многих восточноевропейских странах. Но, пожалуй, нигде не продается столько разновидностей кваса, как в России. Сегодня квас. В документах квас известен с 996 года, когда князь Владимир приказал раздавать народу пищу, мед и квас. Хотя очевидно, что квас знали и до этого. Квас – это не обязательно напиток. В других славянских языках это слово сохранило более широкое значение. Например, в Верхнелужицком квас – это праздник или свадебный пир. А в Старославянском – гуляние. Собственно, и в русском языке есть слово «квасить». В старину квас ели, а не пили, так как он был очень сытным. Существовал сорт кваса, который называли «кислые щи». Он был настолько густым, что его действительно можно было есть ложкой. В Российской империи квас входил в госпитальный стандарт и был обязательной частью рациона в больницах. В том числе квас был эффективен от цинги. В XIX веке в крупных городах шли настоящие квасные войны. Производители кваса жестко разделялись и враждовали между собой. Например, были яблочники, грушники и те, кто торговал только ячменным квасом. Переходить из одной категории в другую или смешивать ассортимент было не принято. Иногда происходили даже массовые драки за территорию, на которой работали квасники. Самым статусным считался красный, то есть ржаной квас. Самым дешевым был белый квас, который делали не на хлебе, а на смеси солода и муки. Белый квас был кислым, а красный – сладким. Чтобы придать квасу особый карамельный привкус и копченый аромат, опытные квасники опускали в сусло раскаленную до красна железную гирю. Это считалось секретной технологией, которую берегли от конкурентов. Самое необычное применение кваса – противопожарное. В старину верили, что пожар, вызванный ударом молнии, нельзя тушить водой, только молоком или квасом. Если кваса не хватало, в огонь бросали обруч от квасной катки, считая это сакральным оберегом. Самым популярным в СССР был хлебный квас, главным образом потому, что другого в промышленных масштабах просто не делали. И что на первом месте? Идея продавать квас из бочек возникла в СССР потому, что квас быстро портится, а стаканов не хватало. Первые квасные бочки появились еще в 1930-х годах. А массовое производство легендарной модели АЦПТ-09, автоцистерна пищевая, теплоизолированная объемом 900 литров, началось в 1967 году. Именно эти желтые бочки стали символом советского лета.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 14 мая – международный день самой маленькой породы собак в мире – чихуахуа. Вес взрослого питомца всего от 1 до 3 килограммов. Эти компактные собачки-компаньоны идеальны для жизни в городских квартирах, но изначально их разводили в 19 веке фермеры в Мексике для борьбы с грызунами. Чихуахуа были защитниками посевов. В начале 20 века в стране был обычай. Женихи дарили невестам букеты цветов с щенками чихуахуа внутри. Назвали породу в честь мексиканского города Чихуахуа. Считается, что чихуахуа – это потомки древних маленьких собак, которые жили в Мексике еще в 9-10 веках и назывались течичи. Те умели лазить по деревьям и могли жить в дикой природе. Майя и ацтеки одомашнили их, а особо ценили собак с шерстью красных оттенков. Якобы те забирают на себя грехи владельца. Чихуахуа хорошо ладят с собаками своей породы, но агрессивно к другим породам и к посторонним людям. Агрессии они компенсируют миниатюрный размер. Хозяев любят всех, но особенно выделяют одного. Его сильно ревнуют и очень страдают с ним в разлуке.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В космологии назревает пересмотр базовых представлений о будущем нашей Вселенной. Мы привыкли к теории бесконечного расширения в течение триллионов лет, однако новые данные глобальных проектов по изучению Вселенной и темной энергии указывают на то, что финал может наступить гораздо раньше. Обнаружено, что темная энергия не является статической величиной. Вероятно, ее влияние меняется со временем. Если раньше космологическую константу считали неизменной силой, расталкивающей пространство, то теперь ученые рассматривают гибридную модель с участием сверхлегких частиц – аксионов. Согласно этой модели, взаимодействие аксионного поля и темной энергии в будущем может сменить вектор. Вместо расширения начнется процесс сжатия, известный как «большой хруст». В этом сценарии Вселенная вернется в сверхплотное состояние, подобное тому, что было в момент Большого взрыва. Математическое моделирование дает конкретную цифру. Процесс разрушения может завершиться через 33 миллиарда лет. Это значительно короче традиционных прогнозов. Впрочем, чтобы допить кофе и прожить этот день с удовольствием, времени у нас более чем достаточно.
3: Здравствуйте. Татьяна Москалькова заявила, что хотела бы вернуться на работу в Госдуму. При этом бывший уполномоченный по правам человека в России окончательного решения еще не приняла. «Я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна. Но мне нужно время все-таки подумать», цитирует Москалькова агентство ТАСС. Закон позволяет бывшему омбудсмену принять участие уже в ближайших выборах в парламент. В четверг Госдума назначила Яну Лантратову на пост нового уполномоченного по правам человека в России. Екатеринбургским больницам разослали фейковые письма о хантавирусе. В тексте сообщений было сказано, что в военном госпитале ЦВО якобы зафиксировали первые вспышки заболевания. В Минздраве Свердловской области подчеркнули, что сообщения ложные. Случаев выявления хантавируса в регионе не было. Кроме того, электронный адрес отправителя не соответствует адресам ни Свердловского правительства, ни регионального Минздрава. Похожая рассылка на этой неделе была выявлена и в Татарстане. Более 180 площадок в Свердловской области примут участие в «Ночи музеев». Всероссийская акция состоится в субботу, 16 мая. Программы предлагают не только государственные и муниципальные музеи, но и частные, ведомственные и даже школьные. Тема «Ночи музеев», предложенная на федеральном уровне, родное в рамках Года единства народов России. Дополнительно в регионе сделают акцент на 300-летие камнерезного дела на Урале, а также юбилеи Свердловского рок-клуба, пишет «Коммерсант Урал». Мошенники похитили у россиян 7,5 миллиардов рублей за первые три месяца этого года. По данным ЦБ, российские банки за первый квартал получили от пострадавших 496 тысяч обращений. Банки отразили более 16,5 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение триллиона и 800 миллиардов рублей. В основном аферисты атакуют обычных граждан. Бизнес и компании оказываются под ударом у хакеров. Правда, они также нередко преследуют только финансовые цели. Магнитная буря среднего уровня достигнет завтра Земли. Причиной возмущений в магнитном поле в лаборатории солнечной астрономии назвали корональную дыру на Солнце. Ученые называют ее наиболее крупной структурой, которая на данный момент есть на Солнце. Корональная дыра точно повлияет на Землю. Изменения в магнитном поле нашей планеты могут быть заметны с вечера четверга. Официальный доллар на завтра 73.14 и евро 86.29.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более миллиона этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche. Стильный, понятный и относительно доступный. В современной поп-культуре белый Макан стал таким же символом красивой жизни, каким был черный бумер в нулевые. Но в Porsche сделали ставку на электричество. Рынок ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда? Пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 14 мая 1900 года в Париже открылись вторые в истории Олимпийские игры, первые с участием женщин. 22 спортсменки выступали в 5 благородных категориях – теннис, крокет, гольф, верховая езда и парусный спорт. В древних Олимпийских играх женщины не участвовали, их не допускали даже как зрителей, а мужчины состязались обнаженными. В 4 веке христианство стало официальной религией, и олимпиады вовсе запретили как проявление язычества. Игры возродились только в 1896 по инициативе французского барона Пьера де Кубертена, который, кстати, был против участия в олимпиадах женщин. Первой олимпийской чемпионкой считается швейцарская графиня Элен де Пуартале, но она выиграла гонку на яхте в команде с мужем и его племянником, и потому некоторые историки оспаривают ее первенство, называя первой олимпийской чемпионкой теннисистку Шарлотту Купер. Она одержала победу не только в парном, но и в одиночном разряде. На первых олимпиадах женщины выступали в очень неудобных нарядах, традиционных для своего времени, длинных юбках, в корсетах и шляпах.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Некоторые грибы способны влиять на погоду. И теперь мы знаем, как именно они это делают. Биологи из Вирджинии обнаружили у них особый ген, который миллионы лет назад был буквально заимствован у древних бактерий. Этот ген позволяет грибам вырабатывать специфические белки, способные превращать воду в лед при температуре минус 5 градусов Цельсия. Для сравнения, чистая вода в атмосфере может оставаться жидкой при минус 20. Грибы используют этот механизм как систему автономного водоснабжения. Влажным утром они провоцируют появление инея на своей поверхности, который затем тает и дает необходимую влагу. Однако влияние этого процесса выходит далеко за пределы лесной подстилки. Микроскопические грибные белки подхватываются воздушными потоками и поднимаются в облака. Там они становятся ядрами кристаллизации, вокруг которых формируются капли дождя или снежинки. Ученые полагают, что в масштабах планеты грибы могут быть даже более эффективными генераторами осадков, чем бактерии.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия, на практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер

0: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио Си, 103,7 FM, в Екатеринбурге без 1 минуты 7, в центре плюс 16. На Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Татьяна Москалькова заявила, что хотела бы вернуться на работу в Госдуму. При этом бывший уполномоченный по правам человека в России окончательного решения еще не приняла. «Я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна. Но мне нужно время все-таки подумать», цитирует Москалькова агентство ТАСС. Закон позволяет бывшему омбудсмену принять участие уже в ближайших выборах в парламент. В четверг Госдума назначила Яну Лантратову на пост нового уполномоченного по правам человека в России. Екатеринбургским больницам разослали фейковые письма о хантавирусе. В тексте сообщений было сказано, что в военном госпитале ЦВО якобы зафиксировали первые вспышки заболевания. В Минздраве Свердловской области подчеркнули, что сообщения ложные. Случаев выявления хантавируса в регионе не было. Кроме того, электронный адрес отправителя не соответствует адресам ни Свердловского правительства, ни регионального Минздрава. Похожая рассылка на этой неделе была выявлена и в Татарстане. Более 180 площадок в Свердловской области примут участие в «Ночи музеев». Всероссийская акция состоится в субботу, 16 мая. Программы предлагают не только государственные и муниципальные музеи, но и частные, ведомственные и даже школьные. Тема «Ночи музеев», предложенная на федеральном уровне, родное в рамках Года единства народов России. Дополнительно в регионе сделают акцент на 300-летие камнерезного дела на Урале, а также юбилей Свердловского рок-клуба, пишет «Коммерсант Урал». Мошенники похитили у россиян 7,5 миллиардов рублей за первые три месяца этого года. По данным ЦБ, российские банки за первый квартал получили от пострадавших 496 тысяч обращений. Банки отразили более 16,5 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1 триллиона и 800 миллиардов рублей. В основном аферисты атакуют обычных граждан. Бизнес и компании оказываются под ударом у хакеров. Правда, они также нередко преследуют только финансовые цели. Магнитная буря среднего уровня достигнет сегодня Земли. Причиной возмущений в магнитном поле в лаборатории солнечной астрономии назвали корональную дыру на Солнце. Ученые называют ее наиболее крупной структурой, которая на данный момент есть на звезде. Корональная дыра точно повлияет на Землю. Изменения в магнитном поле нашей планеты могли стать заметны еще с вечера четверга. Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
0: А сейчас о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 27-29.
2: Реклама. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchicago.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: С вами Радио Си. Доброе утро. Меня зовут Андрей Королёв. Только в конце недели. Понимаю, что неделя, в принципе, была неплохой, местами даже очень хорошей. И самое главное, короткой. Да, сегодня уже пятница, впереди выходные, которые нас будут радовать летней погодой. В центре Екатеринбурга сейчас плюс 16, днем до плюс 29, и в основном сегодня без осадков. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лысла Романовна».
4: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
5: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
6: Папа, и я хочу быть таким.
7: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
8: Если молочка, то «Белые розы». Покупайте в магазинах.
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
13: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
14: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах последние дни. Пробки и затруднения совпадают с теми местами, где ведутся ремонтные работы. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на машиностроителей от площади Пятилетки до проспекта Космонавтов. Там действительно местами срезали асфальт. На Космонавтов от Победы до машиностроителей. Еще пробка на Сыромолотова от остановки Новгородцева до Высоцкого. И на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Игоршинского подхода. Самые загруженные магистрали — восточная в сторону ЖД вокзала, 8 марта в центр, и Космонавтов тоже в центр.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.15 в центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня будет жаркая пятница. В прогнозе до плюс 29. Но понимаем, что где плюс 29, там и чуть выше 30. Через полчаса на Радио Си будем знакомиться с культурной программой предстоящего летнего сезона Летнего театра парка Маяковского. К нам придут гости, будут рассказывать все подробно. А сейчас на Радио Си гороскоп на эту пятницу, 15 мая.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вам могут навязать чужие стандарты работы или правила поведения, и пока с этим придется смириться. Тельцы, вам может стать сложнее действовать напрямую, появятся неожиданные преграды или люди у вас на пути. Используйте хитрость или смекалку. Близнецы, вы можете почувствовать снижение уровня энергии, а вот интенсивность внутренних переживаний возрастет, не принимайте решений. Раки, вы сможете четче понять свои истинные потребности, посвятите время планированию дальнейших дел. Львы, день большого напряжения, вряд ли вы сможете конструктивно работать, лучше посвятить день о заботе о себе и своем самочувствии. Девы, вас может настигнуть шлейф эмоций, накопленных, но не выраженных за последнее время. День лучше провести в уединении, в приятной обстановке. Весы, возможно ощущение слабости и тревоги. Также вы можете столкнуться с беспорядком и некомпетентностью в привычных вещах и процессах. Скорпионы, не стоит форсировать события. Если что-то идет не так, пусть вы наверстаете все позже. Стрельцы, нежелательно начинать новые дела. Возможно, вас попытаются обмануть или вы столкнетесь с ошибками при расчетах и оформлении документов. Козероги, осторожнее строить планы. Некоторые из ваших данных неверны или не являются полными. Водолеи, ваши ближайшие перспективы окажутся размытыми. Строить конкретные планы будет невозможно. Лучше подождать. Рыбы, вашего участия потребуют некоторые старые дела, и хорошо бы от них не отлынивать. Делайте, пока есть возможность.
0: Через пару минут на Радио Си нас ждут удивительные геологические наблюдения. Поговорим про удивительный вулкан Этна на Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. 7.21. В Химурге в центре города уже плюс 17. Сегодня днем до плюс 29. Это только по прогнозу. Да и в выходные нас ждет летняя погода, что очень удивительно. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и Вулкан Этна.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вулкан Этна не похож ни на один другой вулкан на Земле. Сицилийский гигант десятилетиями ставил ученых в тупик, потому что он просто не вписывается в привычные типы классификации. Профессор Себастьян Пиле из Лозанны поясняет, по своей структуре Этна – это копия так называемых маленьких пятнистых вулканов. Обычно это крошечные бугорки на дне океана высотой в пару сотен метров. Но Этна вымахал до 3500, и мощь у него соответствующая. Достаточно вспомнить катастрофу 1669 года, когда лава полностью уничтожила 12 городов. Да и за последние годы он десятки раз засыпал пеплом Сицилию, парализуя работу международных аэропортов. Весь секрет в его расположении. Вулкан стоит на сложном стыке плит, которые не просто сталкиваются, а сминаются в гигантские складки. Эти деформации создали прямой канал для магмы из зоны пониженной скорости, особого слоя мантии, который обычно вообще не доходит до поверхности. Этот случай заставляет науку пересмотреть роль литосферы. Оказывается, земная кора не просто пассивная крышка, а активный участник, который может превратить маленькое пятно в аномального гиганта.
0: С этой крышечкой земли, которая нас прикрывает, нужно повнимательней. На прошлой неделе где-то на севере области, недалеко от Ивделя, были подземные толчки. Земля живет, но по-своему. Доброго вам утра и хорошей пятницы на Радио Си.
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
7: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
8: ООО ЗЖК «Клевер Парк». ЕН-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
9: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Есть встречи, которые случаются сразу, а есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра teatr.etpko.rf.
12: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
13: Химия – двигатель прогресса. Ахимтех Урал – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая Химтех Урал. Первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. Химтех Урал в Екатеринбург Экспо. Бесплатный билет по промокоду радио 18+.
1: Телефон рекламной службы 235 0905.
4: Радио Си.

0: на радио ИСИ «Дежавю» «I can't stop». На часах 7.28 в центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем, да, плюс 29. На радио ИСИ новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Работа по согласованию списков – самое сложное в процессе обмена пленными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что эта работа продолжается и очень быстро, при этом возможных дат обмена по-прежнему не озвучено. В четверг официального представителя Кремля журналисты спросили, может ли в ближайшее время состояться обмен пленными с украинской стороной. Дума Екатеринбурга заслушала доклад о расходовании городского бюджета. Уральская столица в первом квартале пополнилась 19,5 миллионами рублей. Это около 20% от плана. При этом Екатеринбург израсходовал почти 21 миллион. Половина расходов потрачена на сферу образования, подчеркнули в мэрии. Минтранс предложил ввести на железнодорожных переездах фото- и видеофиксацию нарушений. Это позволит привлекать к ответственности тех, кто объезжает шлагбаумы и не реагирует на светофоры. Первые камеры появятся там, где аварии с участием поездов уже случались. Александра Короткова, Радио Си.
0: А сейчас о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 17. Сегодня днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 27-29. В Нижнем Тагиле и в Первоуральске плюс 23-25. В Новоуральске и в Краснотурьинске плюс 22-24.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. 7.36 в Екатеринбурге. Хорошая нам пятница. Сегодня 15 мая. Сегодня отмечается День семьи. Важность семьи в обществе понятна. А что означает слово «семья», узнаем минут через 5 на Радио Оси.
1: Реклама. В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
2: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
3: Гармония. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Есть пицца? Есть Папа Джонс.
5: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
6: Знакомы с Ириной?
5: Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-55.
9: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
10: Сеть кинотеатров «Континента Синема» представляет. Смотрите в мае на наших киноэкранах в максимальном комфорте и качестве. «Смертельная битва» продолжается. «Mortal Kombat 2». «Возвращение королевы стиля». «Дьявол носит Прада 2». И главный поп-король. Байопик «Майкл». Смотрите самые громкие премьеры вместе с нами. Билеты на кассах кинотеатра. Екатеринбург, Малышева 5. ТРЦ «Алатырь», 4 этаж, 18+.
11: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал.

0: Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
1: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс». Автоцентр «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Видно по пробкам, где идут дорожные работы. Сейчас транспорт собирается на Высоцкого. От 45 Комсомола до Егоршинского подхода. Кто стоит в пробке на Малышевском мосту, терпение. Еще поставить придется на Кировоградской от Ильича до машиностроителей, на машиностроителей от площади Пятилетки до проспекта Космонавтов, на Космонавтов от Победы до машиностроителей и на Черепаново, от остановки Черепаново до Стрелочников. Самые загруженные магистрали Малышева в сторону ЖБИ, Восточная в обе стороны, Космонавтов в центр.
2: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
3: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7.44 в Ихтиморке, в цене города плюс 17, днем до плюс 29. Уже минут через 5 на Радио Си гости. Узнаем грандиозные планы летнего театра Парка Маяковского на предстоящий сезон. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 мая – Международный день семей. Его учредила в начале 1990-х годов Генассамблея ООН. У праздника есть официальный символ – зеленый круг, внутри красный элемент, напоминающий сердце под крышей дома. Он отражает смысл праздника. Любящая семья – это центр общества. Версий происхождения слова «семья» несколько. Так, сочетание древнего индоевропейского корня «сем» и праиндоевропейского «им» означало «семя» или «один род». Древние славяне могли называть словом «семья» всех живущих совместно – и домочадцев, и челядь, и холопов. А вот предположение, что слово произошло от числительного «семь» и местоимение «я» – ошибочно. В древнерусском языке было числительное «седми», а местоимение «ас». Обычай поцелуя новобрачных пришел из Древнего Рима, где свадьба была контрактом, а поцелуй считался печатью, скрепляющей этот договор. Молодожены Древнего Египта надевали кольцо на безымянный палец, считая, что в нем начинается вена любви, которая несет кровь к сердцу.
4: Я, ты, он, она, вместе, целая страна, вместе, дружная семья.
5: Славим мы 100 тысяч я!
6: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
7: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
6: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Очень символично звучит парк Горького на радио ИСИ. К нам уже пришли из Центрального парка культуры и отдыха Екатеринбурга, из парка Маяковского.
1: И в гостях у нас Светлана Мишкина, художественный руководитель летнего театра в парке Маяковского. Светлана, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Сегодня будем говорить про планы летнего театра в парке Маяковского. Надеюсь, с погодой вам в этом году тоже повезет, как и в прошлом.
2: Мы очень надеемся, вангуем каждый день.
1: Хорошо. Расскажите, пожалуйста, когда официально начинается сезон в летнем театре парка Маяковского и как долго он продлится в этом году?
2: В этом году мы стартуем 28 мая с столичными гастролями, спектаклем «Маяковская встреча». И весь сезон у нас продлится до конца лета, точно.
1: В этом году у вас сезон начинается с театральной постановки. Обычно просто джаз, рок, в общем, музыка.
2: Да, у нас интересная история. В 23-м году после реконструкции мы открывались классикой. Там у нас был Гергиев, Мацуев, все прямо красиво, громко, замечательно. В 24-м году мы открывались джазом. Игорь Бутман с его потрясающим оркестром. В 25-м мы открывались рок-н-роллом Валерий Сюткин. Ну и вот пришла очередь до театра.
1: Да еще и театральная постановка, которая называется «Маяковский. Встреча».
2: Да, это очень такая символичная история. Мы на самом деле смотрели очень много постановок, и вот эта постановка заинтересовала. Она очень интересная. Здесь тоже, как мы любим, смешение жанров. И современная хореография, и поэзия, и драма, и живая музыка. Ну и, безусловно, ценность этого события еще в том, что в главных ролях ведущие артисты наших театров московских. Это и МХТ Чехова, и театр на Малой Бронной, и Большой театр.
1: То есть там будут солистки Большого театра.
2: Да,
1: я
2: да,
1: вот
2: да, да.
1: Я вижу в списке актрис заявленных. И эту постановку уже видели в Екатеринбурге, насколько я знаю.
2: Да, премьера состоялась осенью, и впервые эта постановка выйдет именно на открытое пространство. Она будет адаптирована под нашу площадку, добавятся новые сцены. Будет новое решение в сценографии. Для нас особо символично, что парк, который носит имя Маяковского...
1: Еще и покажет спектакль «Маяковские встречи».
2: Да.
1: Действительно символично. Сегодня в гостях на радио ИСИ Светлана Мишкина, художественный руководитель летнего театра в парке Маяковского. Светлана, я вижу, что у вас в списке мероприятий запланированы и какие-то детские спектакли, и вот театральные постановки, и концерты, и афиши в этом году с громкими именами. Евгений Цыганов, Виктор Добронравов. Раскройте подробности выступлений вот звездных гостей, как удалось с ними договориться, кто еще будет из тех, кого я не успел назвать.
2: Ой, знаете, мы очень рады, что с каждым годом звездных гостей в театре становится все больше. И после реконструкции, тогда, когда мы стали ну, такой классной, технически райдерной площадкой, артисты московские приезжают, они удивляются, насколько у нас красиво, здорово. Зачастую и сами предлагают свои программы, и это очень радостно. А как появились звезды, такие как Добронравов, Цыганов, безусловно, для многих эти актеры очень любимы, как именно театральные актеры, а у нас они выступят в другом амплуа. Евгений Цыганов будет со своей группой «Мечта».
1: Uh-huh.
2: И мне очень нравится, он свою аудиторию, своих зрителей называет «Мечтателей». И нам это настолько близко на нашей летней площадке. Он выступит с концертом, тоже на самом деле очень уникальным, «Рок вне гравитации». Это совместный проект с Московским планетарием. Художники киностудии Московского планетария специально для этого концерта создали видеоарт. Ну, то есть это будет не только великолепная музыка, рок-андеграунд в исполнении «Мечты» Цыганова, но и специально созданный контент звездный, романтичный. Так что ждем всех мечтателей.
1: Да еще и звездное небо над парком Маяковского во время концерта. Ну, будем надеяться, что погода не подведет. Не так давно на радио ИСИ мы разыгрывали билеты на трибют-фест, который также пройдет в летнем театре парка Маяковского. Кто еще не в курсе, давайте расскажем, что это за фестиваль.
2: Это премьера этого года. Мы решили сделать такой фестиваль из 5 концертов. И прозвучит звездная, всеми любимая, узнаваемая музыка. Это Мьюз, Coldplay, Queen, ABBA, Beatles. Здесь тоже совместный проект. Приезжие московские музыканты, которые очень аутентично, очень максимально близко к исполнению играют эту музыку с оркестром из Екатеринбурга.
1: Это будет новинка. А чем еще будете удивлять?
2: Традициями. Мы вновь проводим наш джазовый фестиваль. И в этом фестивале хедлайнеры в этом году у нас Александр Скляр и Максим Пеганов с тромбон-шоу, Варвара Висбор, Саша Алмазова и Дизи Дач-Дак Антона Боярских.
1: Угу. Ну, летний театр парка Маяковского, это ведь еще и наши уральские проекты. Вот о них расскажите поподробнее.
2: Ну вот, кстати, Денис Галушко с ламповым концертом. Он соберет на одной сцене своих друзей и споет в такой в нео в авторской аранжировке советские хиты. Концерт будет очень уютным, добрым, поэтому в августе всех ждем. Ну и, безусловно, мы очень рады, что с нами ежегодно наши екатеринбургские ведущие концертные организации, театры, Свердловская филармония, детская филармония, Свердловская музкомедия, театр «Провинциальные танцы», оркестры, модерн. В этом году присоединился местный оркестр «Палладиум». Рады тому, что сохраняем наших друзей и прирастаем новыми.
0: Программа у вас очень обширная. Глаза, честно говоря, разбегаются. А где можно узнавать о ваших проектах, о мероприятиях? Где можно увидеть афишу?
2: Самое удобное, два варианта. Это на сайте. На сайте парка Маяковского отдельно есть страница летнего театра, где вся афиша. Ну и возле театра, в самом парке, прогуливаясь по нашему прекрасному парку, можно дойти до театра, кто не был еще, посмотреть, как он выглядит, какой у нас красивый и удобный зал. И возле театра стоит касса. Там наши прекрасные кассиры проконсультируют, расскажут про все мероприятия.
0: Сегодня в гостях на Радио ИСИ была Светлана Мишкина, художественный руководитель летнего театра в парке Маяковского. Пожелаю вам удачи в новом сезоне.
2: Спасибо.
0: Приходите еще, рассказывайте про новинки, что у вас еще будет.
2: Да, и приходите к нам в гости, мы всегда рады.
0: Будем надеяться и на хорошую погоду этим летом. Минут через 5 на Радио ИСИ в новостях про беспилотники от АвтоВАЗа. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио ИСИ.
3: Реклама.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
8: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
9: Ух ты, велосипеды!
10: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
9: Сколько же велосипедов!
10: Да это успех!
11: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
12: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
13: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева, 55, первый этаж.
14: Спрашиваешь, где помыть машину? Не спрашивай. Мой. Мой Екатеринбург.
15: Я с тобой.
14: Зачем?
15: В смысле? Ты же в Мой Екатеринбург? Значит, в Гринвич или Пассаж. Бесплатный паркинг до 5 часов. Магазины, кино. Отдохнем.
14: Уже записываюсь онлайн на мойкатеринбург.ру.
16: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про».
17: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Радио Си 103.7 FM в Екатеринбурге 8.01, в центре города плюс 17. На радио Си новости Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
4: Здравствуйте. На АвтоВАЗе допустили создание беспилотного автомобиля. Глава предприятия Максим Соколов заявил, что весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены системами помощи водителю, которые приближаются к уровню автономности. Заявление прозвучало на съезде Союза машиностроителей России. Коммерсант напоминает, что в России уже существует опыт создания беспилотного транспорта, в развитии которого задействованы КАМАЗ и Яндекс. По дорогам страны курсирует 101 беспилотный грузовик, а в конце мая беспилотные КАМАЗы впервые должны проехать через границу. Из ветхого и аварийного жилья в этом году переселят почти 900 свердловчан. В числе городов, которых коснется программа расселения, Асбест, Березовский, Кушево и еще около десятка муниципалитетов. Правительство области выделит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Сумма практически вдвое больше трат на расселение в прошлом году. Помимо этого, власти продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года, пишет «Коммерсант Урал». Пешеходный тоннель на улице Куйбышева оборудуют разнообразной подсветкой. Также в нем будет длинная стеклянная витрина. Власти Екатеринбурга показали окончательную визуализацию проекта. Активная часть строительства начнется уже в ближайшие выходные. Первые ограничения на Куйбышева должны начать действовать уже с 16 мая. Трамвайное движение по улице остановят с 1 июня сразу на 2,5 месяца. Азиатские мессенджеры все чаще становятся для россиян альтернативой Telegram. В среднем в марте аудитория таких платформ выросла почти на 60%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитику. Самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи. В основном заменой заблокированному мессенджеру стал его отечественный форк Telega. Однако магазин приложения App Store удалил сервис, из-за чего приложение может потерять до 35% своей аудитории. Потери аудитории самого Telegram с начала этого года аналитики оценивают всего в 1.5%. В Тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, пытаясь остановить самолет. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина опоздал на рейс Тюмень-Норильск, из-за чего в отчаянии и помчался за лайнером. На самолет пассажир так и не успел. При этом сотрудники транспортной полиции выписали опоздавшему административный штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщает «Коммерсант Урал». Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
5: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
6: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
3: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня будет жаркая пятница, переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 27-29.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Иси с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня 15 мая, завершается небольшая рабочая неделя и завершается она при прекрасной летней погоде. В центре Екатеринбурга плюс 18, днем до плюс 29 и без дождей. Какие два слова не стоит говорить человеку, находящемуся в ярости? Об этом минут через 10 на Радио Иси. А еще мы поиграем в день рождения каждый день, а там у нас сертификат в барбершоп. Держите на готове телефоны, номер Радио Иси 235-103-7.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые розы». Покупайте в магазинах.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Надежные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. На машиностроителей от площади Пятилетки до проспекта Космонавтов. На Космонавтов от Старых Большевиков до машиностроителей. На Халтурина от Технической до Кирова. И на Декабристов от Луначарского до Восточной. Самые загруженные магистрали – Восточная в сторону ЦПКИО, Малышева в сторону ЖБИ, Блюхера в центр.
0: Радио «Си» 103,7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты. 8.20 в Екатеринбурге на Радио Си начинается игра. День рождения. Каждый день скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». Телефон Радио Си 235-103.7. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 13 августа. Скорее набирайте 235-103.7. В игре 13 августа. Пробуйте, дозванивайтесь. 13 августа в игре. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть два слова, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит говорить человеку, который находится в ярости. Это слова «успокойся» и «расслабься». Профессор психологии Райан Мартин утверждает, за всю историю человечества они не успокоили еще никого. В момент гнева логика отключается, работает только инстинкт обороны. Фраза «просто подыши» звучит для собеседника как попытка его заткнуть. Но есть один прием, который сам профессор называет благородной манипуляцией. Вместо того, чтобы просить тишины, замолчите сами. Или начните говорить тише и мягче, чем обычно. Мы эволюционно запрограммированы подстраиваться под тон окружающих. Если вы не ведетесь на крик, а сохраняете ровный голос, эмоциональный накал оппонента неизбежно поползет вниз. И вот когда шторм утихнет, наступает время для главного козыря. Важно подтвердить, что он чувствует. Вместо споров сказать «я вижу, что тебя это сильно задело, давай вместе подумаем, что делать». Вы признаете его эмоции, не признавая его правоту. Это и есть высший пилотаж в общении. В общем, если хотите потушить пожар, не дуйте на него, а просто убавьте звук.
0: А еще, чтобы убавить звук, можно просто отойти. Это тоже работает. В Екатеринбурге 8.22, в центре города плюс 18, днем до плюс 29. Радио Си с вами. Доброго вам утра и хорошей пятницы.
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
7: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
8: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
9: Анна, плитка.
10: Анна, сухие смеси.
11: Анна, вы просто песня.
8: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
12: Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
13: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. На часах 8.28 у нас проходит игра. День рождения каждый день. И такое прекрасное, солнечное, теплое утро. В центре Екатеринбурга уже плюс 19. До нас дозвонилась Светлана. Света уже на работе. Света, чем занимаетесь?
1: Работаю медсестрой в областной больнице.
0: Вот это да.
1: Передаю привет.
0: И давно вы там?
1: Достаточно давно, уже 20 лет стажа.
0: Вот это да. Свет, спасибо вам большое за это.
1: Спасибо вам.
0: Без подарка вы сегодня от нас не уйдете. Вы, как рожденная летом, наверное, уже рады прекрасной теплой летней погоде.
1: Да, сегодня, на самом деле, очень хорошо на улице.
0: И уже, наверное, думаете про выходные?
1: Обязательно, да.
0: А какие планы у вас?
1: Планы, дальше, как обычно.
0: Погода будет располагать к этому ко всему. Свет, я вас поздравляю, сегодня у вас еще один день рождения. И вы получаете подарок. Это сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма».
1: Прикольно, спасибо большое. Воспользуемся обязательно.
0: А записаться на качественную мужскую стрижку очень просто. Ведь барбершоп «Кузьма» есть в каждом районе Екатеринбурга.
2: Ура! Родители, так называть, ура-ура!
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играть очень просто. Нужно всего-то дождаться играющей даты и дозвониться быстрее всех. А в следующий раз мы играем уже после выходных, в понедельник в 8.20. Сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
5: Здравствуйте. Рязань минувшей ночью атаковали беспилотники. По данным властей региона, 3 человека погибли и 12 пострадали. Повреждены 2 многоэтажных дома. Также обломки дронов упали на территорию одного из предприятий. Об этом сообщают федеральные ленты. Идет эвакуация и разбор завалов. Погода в Свердловской области. В пятницу будут одновременно определять теплый воздух на западе и полярный фронт над центром региона. Именно поэтому синоптики сегодня полностью не исключают вероятность осадков. При этом жара задержится в Свердловской области сразу на неделю. Температуры под плюс 30 станут ежедневными вплоть до четверга. Финляндия нашла на границе с Россией золото. По данным геолога разведки, речь идет сразу о 4 месторождениях, разрабатывать которые начнут в ближайшие 5 лет. Протяженность золотоносной жилы до 7 километров. Тянется ли она при этом на российскую территорию, не уточняется, пишут «Известия». Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
6: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
7: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
8: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: А сейчас о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 27-29. В Каменске-Уральском плюс 25-27. В Асбесте-Полевском плюс 24-26.
3: Реклама. Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Теннет». Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
9: Я Олег Мустафин, представитель бренда «Теннет». 16 мая я приеду специально к официальному дилеру «Теннет Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 16 мая. В центре города уже плюс 20. Минут через 5 на Радио Си узнаем, как появился фильм с Дензелом Вашингтоном «Неуправляемый» про несущийся на огромной скорости поезд. Поговорим даже об этом на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимое снижение цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22-22-181. А находимся мы на улице 8 марта, 110.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
0: На Радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов, пробка на Высоцкого. От 43 Комсомола до Егоршинского подхода, на Восточный от Ленина до Декабристов, на Космонавтов от Старых Большевиков до Машиностроителей, на Машиностроителей от площади Трехпятилетки до проспекта Космонавтов и еще пробка на Донбасской, Бебеля и Халтурина от Суворовского переулка до Кирова. Самые загруженные магистрали Космонавтов – центр Малышева в сторону ЖБИ, Восточная в сторону ЦПК его.
1: Реклама.
9: Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
10: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты. 8.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 днем до плюс 29. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 мая 2001 года в штате Огайо никем не управляемый грузовой поезд за 2 часа проехал больше сотни километров. Среди вагонов были 2 цистерны с жидким фенолом, и крушение грозило экологической катастрофой. Местами поезд разгонялся больше 70 километров в час. Причиной ЧП считается ошибка машиниста. Во время маневров на одной из станций он заметил неверное направление стрелки путей, вышел поправить ее, но вместо тормоза нажал на газ. Неуправляемый состав покатился со станции Стэнли в 11.30. Несколько попыток догнать его и заскочить внутрь не удались. Сработал рискованный план. Отцепили локомотив от другого состава и стали ждать сбежавший поезд на разъезде. А когда он прошел мимо, локомотив догнал его и на скорости 80 км в час зацепил последний вагон. Потом опытный машинист аккуратно снизил скорость до 18 км в час, а на следующем переезде в локомотив беглеца заскочил другой машинист и отключил тягу. Номер неуправляемого тепловоза был 8888. Инцидент окрестили обезумевшими восьмерками, а в 2010 году сняли с Дензелом Вашингтоном фильм «Неуправляемый».
4: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: Радио «Си» — золотые хиты. В Выборге без 5,9. Какие регионы России оказались самыми трезвыми? Об этом на Радио «Си» в новостях через 5 минут. А еще узнаем про ситуацию в Туапсе. С 9 до 10 после новостей будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту на Радио «Си» танец «Феи Драже». Это музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург. УГН 103-784-303-04-33.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
5: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
6: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
9: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-30-1-44.
10: 18+.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си 103,7 FM. 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 20. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ИП «Норден». Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. Прибрежную территорию в Туапсе уже открыли для посещения. Люди приходят к морю гулять, загорать и даже рыбачить, а кто-то решается в воду заходить, пишут сегодня «Ведомости». Чистым от нефтепродуктов выглядит центральный городской пляж. Однако ситуация меняется, если по береговой линии двигаться к скале Киселева, сообщают журналисты. Зооволонтеры при этом рассказывают, что до сих пор есть животные, пострадавшие от мазута и черного дождя. Это 28 кошек и 6 собак. В целом ситуацию называют заметно лучше, нежели в Анапе зимой 2025 года. На проспекте Космонавтов этим утром встали трамваи. Пассажирам приходится пешком преодолевать расстояние между остановками. На видео, которое публикует портал Е1, вагоны стоят в районе техучилища. Альтернативой трамваям на этом участке проспекта Космонавтов могут быть только троллейбусы, идущие в сторону центра или Пионерской. До метро, машиностроителей или Уральская придется идти довольно долго. Причина остановки трамваев пока неизвестна. В музейном комплексе в Верхней Пышме покажут обновленную выставку «Авторетро». Все автомобили собрали в одном помещении и разбили по 10 основным заводам Советского Союза – от АЗЛК до ВАЗа. Для атмосферы в экспозицию добавлены бытовые артефакты эпохи, например, телефоны и кухонные комбайны. В рамках «Ночи музеев», которая состоится уже на этой неделе, можно будет увидеть автомобиль ГАЗ-3105, который можно считать аналогом современной категории «бизнес-класс», а также полноприводный «Москвич-415», который вполне мог стать «Нивой». Товары на маркетплейсах за 3 года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары – это 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали всего на 4-5%. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. В Минздраве назвали самые пьющие регионы России. Наиболее высокий уровень потребления оказался в Ненецком автономном округе, где на человека приходится больше 18 литров чистого спирта. Далее Еврейская автономная область и Чукотка. В обоих регионах показатель потребления на одного жителя больше 14 литров спирта. Самый низкий уровень потребления алкоголя в России зафиксирован в регионах Северного Кавказа, а также в Ставропольском крае, Туве и Москве. Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина по 3-2-665-80-017-95-74.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 27-29.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
6: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
7: 30 лет опыта – это гарантия.
6: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
7: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
8: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио 7. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 15 мая. На часах 9:08 в центре города плюс 20. У нас 5 минут до гороскопа, а сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем сертификат на 2000 рублей в сеть автомоек «Мой Екатеринбург». Вопрос сегодня вот такой. Больше всего от этого пострадали справочники и энциклопедии. А вот онлайн-маркеты, наоборот, даже прибавили популярности. Что и где так смогло повлиять? Телефон радио ИСИ 235-103.7. Можно предположить, больше всего от этого пострадали справочники и энциклопедии, а вот онлайн-маркеты, наоборот, даже прибавили популярности. Что и где так смогло повлиять? Телефон радио ИСИ 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург».
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
6: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шины». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
7: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
8: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
9: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург 62-0062. Улица Гагарина 33.

0: приглашаем всех на бесплатную школу строительства 16 мая. Подробности на сайте privit.ru.
1: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 6 баллов. Пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. На Восточной от Первомайской до Декабристов. На Блюхера от Мира до Сахалинской. На Машинной от Переходного переулка до Фурманова. И на Донбасской Бебеле Халтурина от Суворовского переулка до Кирова. Самые загруженные магистрали Блюхера в обе стороны. Восточная в сторону ЦПКИО, Космонавтов в центр.
2: Радио СИ 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.14. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Больше всего от этого пострадали справочники и энциклопедии, а вот онлайн-маркеты, наоборот, даже прибавили популярности. Что и где так смогло повлиять? Если есть варианты, набирайте 235-103.7. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вам могут навязать чужие стандарты работы или правила поведения, и пока с этим придется смириться. Тельцы, вам может стать сложнее действовать напрямую, появятся неожиданные преграды или люди у вас на пути. Используйте хитрость или смекалку. Близнецы, вы можете почувствовать снижение уровня энергии, а вот интенсивность внутренних переживаний возрастет, не принимайте решений. Раки, вы сможете четче понять свои истинные потребности. Посвятите время планированию дальнейших дел. Львы, день большого напряжения. Вряд ли вы сможете конструктивно работать. Лучше посвятить день о заботе о себе и своем самочувствии. Девы, вас может настигнуть шлейф эмоций, накопленных, но не выраженных за последнее время. День лучше провести в уединении в приятной обстановке. Весы, возможно, ощущение слабости и тревоги. Также вы можете столкнуться с беспорядком и некомпетентностью в привычных вещах и процессах. Скорпионы, не стоит форсировать события. Если что-то идет не так, пусть вы наверстаете все позже. Стрельцы, нежелательно начинать новые дела. Возможно, вас попытаются обмануть или вы столкнетесь с ошибками при расчетах и оформлении документов. Козероги, осторожнее строите планы. Некоторые из ваших данных неверны или не являются полными. Водолеи, ваши ближайшие перспективы окажутся размытыми, строить конкретные планы будет невозможно, лучше подождать. Рыбы, вашего участия потребуют некоторые старые дела, и хорошо бы от них не отлынивать. Делайте, пока есть возможность.
0: Через пару минут на Радио Си нас ждут удивительные геологические наблюдения. Поговорим про вулкан Этна на Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9:20. Разгадываем невероятный вопрос на Радиоси. Больше всего от этого пострадали справочники и энциклопедии, а вот онлайн-маркеты, наоборот, даже прибавили популярности. Что и где так смогло повлиять? 235-103.7, телефон Радио Си. Кто до нас дозвонился? Что у вас?
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут. А у меня вариант, может быть, это смена улиц в справочниках. Ну, вообще, название улиц.
0: А почему онлайн-маркеты прибавили популярности при смене названия улиц?
1: По-вашему? Ну, об этом я не подумал.
0: Ладно. Есть какая-то ситуация сейчас очень распространенная, в которой раньше справочники и энциклопедии тоже были популярны, сейчас ситуация немного поменялась, и вот онлайн-маркеты от этой ситуации только выиграли. Речь про что-то такое современное, про очень часто используемое. 235-103.7, телефон Радио Си. Звоните. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вулкан Этна не похож ни на один другой вулкан на Земле. Сицилийский гигант десятилетиями ставил ученых в тупик, потому что он просто не вписывается в привычные типы классификации. Профессор Себастьян Пиле из Лозанны поясняет, по своей структуре Этна – это копия так называемых маленьких пятнистых вулканов. Обычно это крошечные бугорки на дне океана высотой в пару сотен метров. Но Этна вымахал до 3500, и мощь у него соответствующая. Достаточно вспомнить катастрофу 1669 года, когда лава полностью уничтожила 12 городов. Да и за последние годы он десятки раз засыпал пеплом Сицилию, парализуя работу международных аэропортов. Весь секрет в его расположении. Вулкан стоит на сложном стыке плит, которые не просто сталкиваются, а сминаются в гигантские складки. Эти деформации создали прямой канал для магмы из зоны пониженной скорости, особого слоя мантии, который обычно вообще не доходит до поверхности. Этот случай заставляет науку пересмотреть роль литосферы. Оказывается, земная кора не просто пассивная крышка, а активный участник, который может превратить маленькое пятно в аномального гиганта.
0: Что касается геологических аномалий, на прошлой неделе на севере области, недалеко от Ивделя, были зафиксированы подземные толчки. В общем, Земля живет, но по-своему. Доброго вам утра и хорошей пятницы на Радио Си.
2: Реклама.
4: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович. Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Поезд до Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-50.
7: Алло, я в Сочи. Погода супер.
8: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
9: Подробности на motivtelecom.ru.
10: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
11: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, на часах 9:29, в центре Екатеринбурга плюс 22. Сейчас на Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на свадебные расходы. С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Предельный размер вычета составит 400 тысяч в совокупности на обоих супругов, однако будет при этом предоставляться однократно. Более 520 тысяч уральцев подключились к домовым чатам в мессенджере «Макс». Количество общедомовых сообществ в регионе превысило 22 тысячи, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Основная цель внедрения сервиса – сделать взаимодействие между жителями домов, управляющими компаниями и городскими службами более быстрым и удобным. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 километров. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении от самого вулкана. По данным МЧС, пока пеплопадов в населенных пунктах нет. Александра Короткова, Радио Си.
0: И о погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 27-29. В Нижнем Тагиле и в Первоуральске плюс 23-25. В Новоуральске и в Краснотурьинске плюс 22-24.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:34 продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. И сегодня пытаемся описать ситуацию, в которой пострадали больше всего справочники и энциклопедии, а вот онлайн-маркеты, наоборот, даже прибавили популярности.

0: преимуществах или там, наоборот, недостатках, чтобы я могла определиться с выбором.
1: Что последнее купили с помощью искусственного интеллекта?
0: С помощью искусственного интеллекта для ремонта.
1: Для ремонта. Смотрите, вот такая ситуация. Раньше мы обращались к каким-то справочникам, энциклопедиям и переходили, собственно, на справочники и энциклопедии, когда спрашивали, например, про ремонт что-то, да? А сейчас да-да. Нам в поисковике сразу искусственный интеллект выдает весь список чего-то. Мы даже не переходим в энциклопедию никакую, не в справочник, но зато дает ссылку на переход на какой-нибудь онлайн-маркет. Вот и все. И за последний год, да. Благодаря таким вот переходам выросли с помощью искусственного интеллекта в 7 раз на онлайн-маркете, между прочим.
0: Это точно.
1: Да. Как вас зовут?
0: Меня зовут Наталья.
1: Наташ, разгадали сегодня невероятный вопрос.
0: Я рада очень.
1: А вы ремонт делали недавно?
0: Да, в процессе.
1: А, до сих пор, ну, ремонт нельзя остановить, конечно. Помогает вам искусственный интеллект в этом, во всем?
0: Конечно.
1: А собственный помогает,
0: конечно,
1: тоже?
0: Конечно, но как без этого?
1: Без этого никуда.
0: Пользоваться искусственным интеллектом пока иногда нужен и собственный.
1: Да, даже в невероятном вопросе на Радио Си это тоже пригождается. Используйте только свой интеллект, и это помогает. Наташ, сегодня получаете сертификат на 2000 рублей в сеть автомоек «Мой Екатеринбург». Поздравляю вас.
0: Спасибо, я очень рада. Я, Наталья из центра, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
2: Реклама. Забронировал автомойку в 3 клика. И участие в розыгрыше приму.
3: Мой Екатеринбург. 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум покрытие кузова или другие призы.
2: Мой Екатеринбург.
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moyekaterinburg.ru.
1: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже после выходных в понедельник с 9 до 10.

0: Радио ВС с вами. Доброе утро. На часах 9:41 в центре Екатеринбурга уже плюс 22 градуса. Сегодня 15 мая отмечается День семьи. Что означает слово «семья»? Об этом минут через 5 на Радио ВС. Сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «Глазурит» – официальный дилер «Рокс» – автоцентр «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов. Пробка на Высоцкого. От 43 Комсомола до Егоршинского подхода. Здесь пробка на час. Еще постоять придется на Восточной от Первомайской до Декабристов, на Халтурина от Технической до Кирова, на Машинной от Переходного переулка до Фурманова и на Сибирском тракте от Лучевой до Железнодорожного переезда. Самые загруженные магистрали Восточная в сторону ЦПКИО, Белинского в центр, Малышева в сторону ЖБИ, Блюхера из центра.
1: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
2: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, 9.46 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса, и сегодня будет очень жарко, до плюс 29, а местами даже выше. Ну а сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 мая – Международный день семей. Его учредила в начале 1990-х годов Генассамблея ООН. У праздника есть официальный символ – зеленый круг, внутри красный элемент, напоминающий сердце под крышей дома. Он отражает смысл праздника. Любящая семья – это центр общества. Версий происхождения слова «семья» несколько. Так, сочетание древнего индоевропейского корня «сем» и праиндоевропейского «им» означало «семя» или «один род». Древние славяне могли называть словом «семья» всех живущих совместно – и домочадцев, и челядь, и холопов. А вот предположение, что слово произошло от числительного «семь» и местоимение «я» – ошибочно. В древнерусском языке было числительное «седми», а местоимение «ас». Обычай поцелуя новобрачных пришел из Древнего Рима, где свадьба была контрактом, а поцелуй считался печатью, скрепляющей этот договор. Молодожены Древнего Египта надевали кольцо на безымянный палец, считая, что в нем начинается вена любви, которая несет кровь к сердцу.
4: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: Радио «Оси» с вами на часах 9.56 в центре Екатеринбурга, уже плюс 23 градуса. Выходные просто уже манят со страшной силой, тем более, что и в выходные у нас будет тоже очень летняя погода. Как изменилась цена на упаковку шашлыка за год? Об этом на Радио «Оси» в новостях через 5 минут. Через минуту музыка понятная без слов на Радио «Оси».
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Умиофарм». Санкт-Петербург. УГН 103-784-303-04-33.
4: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
5: Он и она.
6: Гармония любви.
5: Он, она и...
6: Гармония семьи.
7: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
8: Гармония.

0: Надежные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 23 градуса. На Радио Си новости Александра Короткова.
4: Здравствуйте. Мошенники перед началом ЕГЭ нацелились на выпускников. Против 11-классников используют двухэтапную схему обмана. Сначала злоумышленники за символическую сумму обещают подобрать ответы под конкретный вариант контрольно-измерительных материалов, причем сделать это прямо во время экзамена. Для этого выпускнику необходимо пронести телефон на ЕГЭ и отправить номер варианта в чат. Накануне экзамена приходит видео о том, что предоставить реальные ответы невозможно, однако можно купить некую экспресс-подготовку. Способ обмана эксперты называют гибридом мошенничества и психологического саботажа. В Думе Екатеринбурга предложили прогнозировать ремонт остановок городского транспорта. Это поможет спланировать траты на восстановление комплексов после нападений вандалов. Городские депутаты предложили по итогам этого года проанализировать, сколько в итоге средств будет потрачено. Вторым предложением, которое также касается остановок транспорта, стал переход на установку пластиковых витрин или антивандального стекла, которое более стойко выдерживает нападение вандалов, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики подвели температурные итоги 14 мая. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, среднесуточные температуры в уральской столице наконец вернулись к норме. Среднесуточная накануне составила плюс 13,9, а дневной максимум плюс 26. Ночью холоднее всего было в Тавде, где чуть выше плюс 1, а максимальную температуру днем 14 мая зафиксировали в Красноуфимске, почти плюс 27. Напомню, что с 15 по 20 мая Екатеринбургу и всей Свердловской области пообещали аномально жаркую погоду с температурой до плюс 30. Росавиация к утру пятницы сняла ограничения в большинстве аэропортов, где действовал план «Ковер». Ограничения на использование воздушного пространства пока продолжают действовать в Махачкале и Череповце. Возобновили работу без ограничений столичные Внуково, Домодедово и Шереметьево. Каждый из этих аэропортов сначала вводил частичные ограничения и принимал самолеты по согласованию со службами безопасности. По данным Минобороны, над регионами России этой ночью сбили больше 350 дронов. Упаковка шашлыка на майские праздники этого года подорожала на 9%. Средний чек, по данным чек-индекса, составил 830 рублей. Объем продаж в денежном выражении вырос на 21%, а число покупок на 13%. По данным аналитиков, в этом году покупатели также чаще, чем в прошлом, приобретали шампуры и мангалы. Средняя стоимость всего набора для приготовления шашлыка составила во время майских праздников 2619 рублей. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
3: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 27.29.
1: Реклама. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
2: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про каршеринг и посчитаем, насколько он может быть выгоднее содержания личного автомобиля.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрией. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».
0: Наверняка есть какое-то стоп-слово для использования подключений по Bluetooth к незнакомым устройствам. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошей пятницы. Сегодня 15 мая. Какие два слова ни при каких обстоятельствах нельзя говорить разъяренному человеку? Об этом минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
6: Сеть кинотеатров «Континента Синема» представляет. Смотрите в мае на наших киноэкранах в максимальном комфорте и качестве. Смертельная битва продолжается. Mortal Kombat 2. Возвращение королевы стиля. Дьявол носит Прада 2. И главный поп-король. Байопик Майкл. Смотрите самые громкие премьеры вместе с нами. Билеты на кассах кинотеатра. Екатеринбург, Малышева 5. ТРЦ Алатырь. 4 этаж. 18+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: На радио ИСИ песни и для яркой солнечной погоды, как сегодня, на часах 10:21 в центре Екатеринбурга плюс 23. За окном настоящая летняя погода. Впрочем, свои летние наряды многие достали еще в начале мая. Сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева и два очень важных запретных слова.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть два слова, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит говорить человеку, который находится в ярости. Это слова «успокойся» и «расслабься». Профессор психологии Райан Мартин утверждает, за всю историю человечества они не успокоили еще никого. В момент гнева логика отключается, работает только инстинкт обороны. Фраза «просто подыши» звучит для собеседника как попытка его заткнуть. Но есть один прием, который сам профессор называет благородной манипуляцией. Вместо того, чтобы просить тишины, замолчите сами. Или начните говорить тише и мягче, чем обычно. Мы эволюционно запрограммированы подстраиваться под тон окружающих. Если вы не ведетесь на крик, а сохраняете ровный голос, эмоциональный накал оппонента неизбежно поползет вниз. И вот когда шторм утихнет, наступает время для главного козыря. Важно подтвердить, что он чувствует. Вместо споров сказать «я вижу, что тебя это сильно задело, давай вместе подумаем, что делать». Вы признаете его эмоции, не признавая его правоту. Это и есть высший пилотаж в общении. В общем, если хотите потушить пожар, не дуйте на него, а просто убавьте звук.
0: Таким приемчикам можно учиться всю жизнь. Самое простое, конечно, в такие ситуации не попадать. Хорошего дня вам на радио ИСИ.
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Это программа «Диау» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диау». Александр, что нового на рынке вторичной недвижимости?
5: На вторичном рынке по-прежнему небольшой объем предложений, а цена квадратного метра весьма высока. Но далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке всегда увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой на самом-то деле совершаются сделки. Иными словами, цена на жилье значительно ниже, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиру по интересным, приемлемым ценам.
4: Александр, а насколько цена, по которой квартиру реально можно купить, может отличаться от цены, по которой квартира рекламируется?
5: Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру по наиболее интересной цене, я рекомендую обращаться к нам в Диау. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по наиболее выгодным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Я бы резюмировал сказанное. Значительная часть квартир, рекламируемых на рынке, выставляется дорого, и покупателю важно иметь профессионального помощника, который вместо квартиры за 5 миллионов поможет купить подобную за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Друзья, обращайтесь к нам в Диал. Мы специализируемся не только на продаже, но и на помощи в приобретении жилья на интересных условиях. Ну а подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
2: Радио Си.

0: все настоящие музыкальные легенды, только что Майкл Джексон, а впереди у нас Моджо и песня «Леди». На часах 10:31, в центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сейчас на радио 7 новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Здравствуйте. В Рязанской области после ночной атаки беспилотников отменили занятия в школах и садиках. Власти уточнили, что речь идет только об Октябрьском районе города, где повреждены дома и промышленная территория. Ранее появились сообщения, что в результате атаки дронов в Рязани 3 человека погибли и 12 пострадали. Среди раненых есть дети, пишет Интерфакс. Следователи пришли в екатеринбургскую компанию, которая специализируется на разработке дронов. Коммерсант «Урал» и «Урару» со ссылкой на источники пишут, что речь идет об офисе лаборатории будущего. В компании подтвердили факт проверки, добавив, что работают в штатном режиме. На Земле вечером накануне началась магнитная буря. Ученые оценивают ее уровень как средний. Причиной возмущений в магнитном поле Земли в лаборатории солнечной астрономии назвали корональную дыру на Солнце. По словам ученых, сейчас это наиболее крупная структура, которая может влиять на Землю. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» — официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 27-29. В Каменске-Уральском плюс 25-27. В Асбесте в Полевском плюс 24-26.
2: Реклама. Один день. Один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Теннет». Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Олег Мустафин, представитель бренда «Теннет». 16 мая я приеду специально к официальному дилеру «Теннет Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

Радио Си с вами. В Екатеринбурге без 20.11, в центре плюс 24 градуса, за окном настоящая летняя пятница. Завтра, в субботу, все будет тоже очень хорошо с погодой, и это особенно приятно, потому что завтра, 16 мая, ночь музеев. Музеи города откроют двери для любителей искусства. Радио Си подготовило приятный сюрприз. Эксклюзивные открытки, которые можно будет найти в некоторых музеях. Прогуляйтесь по музеям, найдите открытки, сохраните их и участвуйте в розыгрыше подарочного издания книги по искусству. Эту книгу будем разыгрывать уже в понедельник, 18 мая, на Радио Си. Как только я объявлю начало конкурса, нужно будет дозвониться на Радио Си и рассказать, как прошла ваша ночь музеев. Подробности ищите в группе Радио Си ВКонтакте. Ну а минут через пять на Радио Си нас ждет история про неуправляемый поезд, которая...

0: пошла в основу фильма с Дензелом Вашингтоном.
1: Реклама.
2: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
3: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция до конца мая.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. В Эхтеморге без 15.11, в центре плюс 24 градуса сегодня днем, до плюс 29. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 мая 2001 года в штате Огайо никем не управляемый грузовой поезд за 2 часа проехал больше сотни километров. Среди вагонов были две цистерны с жидким фенолом, и крушение грозило экологической катастрофой. Местами поезд разгонялся больше 70 километров в час. Причиной ЧП считается ошибка машиниста. Во время маневров на одной из станций он заметил неверное направление стрелки путей, вышел поправить ее, но вместо тормоза нажал на газ. Неуправляемый состав покатился со станции Стэнли в 11.30. Несколько попыток догнать его и заскочить внутрь не удались. Сработал рискованный план. Отцепили локомотив от другого состава и стали ждать сбежавший поезд на разъезде. А когда он прошел мимо, локомотив догнал его и на скорости 80 км в час зацепил последний вагон. Потом опытный машинист аккуратно снизил скорость до 18 км в час, а на следующем переезде в локомотив беглеца заскочил другой машинист и отключил тягу. Номер неуправляемого тепловоза был 8888. Инцидент окрестили обезумевшими восьмерками, а в 2010 году сняли с Дензелом Вашингтоном фильм «Неуправляемый».
4: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: на радио Си. Дан Баланс, песни «Лишь до утра». 10 часов 58 минут в Екатеринбурге, у нас пара минут до новостей, а в новостях про старейший университет в США, где студенты начали списывать. Сейчас музыка понятная без слов, спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: 11.02 в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. В Рязани после атаки беспилотников в больницу доставили 7 человек. Об этом заявили в Минздраве региона. В том числе госпитализированы 4 детей. Состояние двоих взрослых врачи называют тяжелым. Рязанские медики ведут телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Возможно, пострадавших эвакуируют. В результате налета беспилотников повреждены 2 многоэтажки. Кроме пострадавших, власти Рязани сообщили также о 3 погибших жителях города. Первый этап ремонта на Малышевском мосту уже завершился. Как пишет «Деловой квартал», он был самым непродолжительным и включал укладку 2 слоев асфальта на проезжей части. Второй этап, который стартовал с 12 мая, будет более протяженным. Дольше всего дорожники будут менять так называемые деформационные швы. К 20 мая должны смонтировать их основные конструкции на четной стороне путепровода и к началу июня в планах мэрии запустить реверсивное движение по Малышевскому мосту. Далее ремонт переместится на нечетную сторону. Напомню, что 7 мая в районе Малышевского моста постоянные пробки как на выезд из района, так и на въезд. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%. Показатели Свердловской области соответствуют среднероссийскому. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребительским кредитам, пишет агентство ЯН. Компания «Аэрофлот» накануне объявила о возобновлении с июня регулярных рейсов в Арабские Эмираты. Полеты по маршруту Москва-Дубай перевозчик будет выполнять сначала один раз в сутки. С июля количество рейсов увеличится до 2 в сутки. Перевозить пассажиров будут лайнерами «Боинг 737». «Коммерсант» напоминает, что страны Ближнего Востока закрывали свое воздушное пространство после 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Принстонский университет из-за искусственного интеллекта впервые за 133 года поменяет правила сдачи экзаменов. Старейший в США вуз с 1 июля решил проводить очные экзамены только под наблюдением преподавателей. Изменения пропишут в кодексе чести университета, он вместе с самим вузом появился в 1893 году. С этого времени экзамены проходили без преподавателей и опирались на ответственность и честность студентов. Они обещали не списывать. В эпоху искусственного интеллекта как минимум треть современных студентов Принстона призналась, что списывает во время экзаменов. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
2: Реклама.
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.

0: вашими ногами. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 27-29.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это Шуга Бэйбс, Шейп. 11 часов и 9 минут в Экимурге, с вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения этой небольшой рабочей недели. Пусть неделя была небольшой, но пятница вполне себе заслуженная. У меня есть парочка билетов на музыкальный фильм «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона, который выходит в прокат. И у вас есть возможность попасть, например, на показ фильма в Континент Синема «АЛЛАТРА» 29 мая, а еще вы увидите официально признанного двойника Джексона. Но для того, чтобы получить пару билетов, достаточно дозвониться прямо сейчас по телефону 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь, окажетесь первым, и пара билетов будут ваши. 235-103.7, телефон Радио Си. Удачи вам.
1: Реклама. Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
4: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
5: Знакомы с Ириной?
4: Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru. Ось Тады Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-55-55. Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. И несколько минут назад я просил вас набрать телефон Радио Си 235-1037. У меня есть парочка билетов на премьерный показ музыкального фильма «Майкл» о Майкле Джексоне. И до нас дозвонилась Наталья Вяткина. Наташ, вы как относитесь к Майклу Джексону?
1: Ну, мне нравится его слушать, мне нравится на него смотреть, как он танцует, какое шоу он устраивает. Не скажу, что прям такая поклонница, но с удовольствием вновь окунусь в эту атмосферу.
0: Майкл Джексон мимо вас лунной походкой не прошел?
1: Нет, не прошел, нет. Я знаю его песни.
0: Присутствует.
1: Да, конечно.
0: Про фильм слышали, про музыкальный фильм «Майкл»?
1: Нет, вот про это я не слышала, только у вас на радио.
0: Ну, приятно, что Радио Си дарит вам такую возможность посмотреть фильм про Майкла Джексона. Да. И еще вы увидите живое выступление двойника Джексона Павла Талалаева. И будет фотосессия еще.
1: Это наш российский, да, двойник?
0: Да, российский двойник.
1: Я так понимаю. Ну, очень интересно будет посмотреть и сравнить, конечно.
0: Наташ, два билета достаются вам. Приходите 29 мая в Континент Синема «АЛЛАТРА» для зрителей старше 18 лет.
1: Все хорошо, спасибо.
0: Сегодня мы еще поиграем. Нужно будет дождаться розыгрыша и дозвониться быстрее всех. Телефон Радио Си запомните, а лучше запишите. 235-103-7.

0: Его мелодии прекрасно звучат в любое время года, а уж тем более, когда за окном прекрасная летняя погода. Только что Крис Ри на радио ИСИ на часах 11:31, впереди Оливия Ден с песней «Man I Need», а прямо сейчас на радио ИСИ новости Александр Короткова.
1: Здравствуйте. Госдума отклонила законопроект о фиксации средней скорости с помощью дорожных камер. В рамках обсуждения в парламенте депутаты заявили, что принятие закона может привести к дополнительным расходам в регионах. Кроме того, в одном регионе штрафы за среднюю скорость выносить будут, а в соседнем нет. Это противоречит принципу равенства перед законом, пишет «Коммерсант». Погода в Свердловской области. В пятницу будут одновременно определять теплый воздух на западе и полярный фронт над центром региона. Именно поэтому синоптики сегодня полностью не исключают вероятность осадков. При этом жара задержится в Свердловской области сразу на неделю. Температуры под плюс 30 станут ежедневными вплоть до четверга. Финляндия нашла на границе с Россией золото. По данным геолога разведки, речь идет сразу о 4 месторождениях, разрабатывать которые начнут в ближайшие 5 лет. Протяженность золотоносной жилы до 7 километров. Тянется ли она при этом на российскую территорию, не уточняется, пишут «Известия». Александра Короткова, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня днем переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 27-29.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, золотые хиты, это Марк Алмонд. В Эктимурге без 15.12, впереди золотая коллекция Радио Си, тройка песен, что радует нас в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Эмма Бантон, Скорпионс и уже скоро Рик Эсли, Together Forever.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Разулыбьте сочувственные лица. Встречайте Владимира Маяковского. 28 мая в Летнем театре. Яркий старт сезона. Гастроли спектакля «Маяковский. Встреча». В этот день история станет поэзией, а парк Маяковского – местом встречи прошлого и настоящего. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра. Театр.ецпко.рф. Для лиц старше 16 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО СЗ жилой комплекс Клевер Парк.
5: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
6: ООО «СЗ ЖК Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

Фантон, вот тут я салон в золотой коллекции этого часа. 11.57 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели и отличных выходных. Встречаемся мы с вами в понедельник, а сегодня с 12 на радио СИЭ с вами Элина Гончарова. Сейчас музыка понятная без слов. Это Ванесса Мэй, мелодия «Шторм» на радио СИЭ.

0: Спонсоры весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В Екатеринбурге 12.02. Это радио Си на 103.7 FM. С новостями Александра Короткова, спонсор выпуска ИП «Норден» Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
4: Здравствуйте. На АвтоВАЗе допустили создание беспилотного автомобиля. Глава предприятия Максим Соколов заявил, что весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены системами помощи водителю, которые приближаются к уровню автономности. Заявление прозвучало на съезде Союза машиностроителей России. Коммерсант напоминает, что в России уже существует опыт создания беспилотного транспорта, в развитии которого задействованы КАМАЗ и Яндекс. По дорогам страны курсирует 101 беспилотный грузовик, а в конце мая беспилотные КАМАЗы впервые должны проехать через границу. В центре Екатеринбурга создание администрации обрушилась часть лепнины. Под слоями штукатурки оказалась кирпичная кладка, от которой также свалилась вниз. Обрушение произошло в районе одной из парных колонн со стороны главного входа. Фото публикует портал 66.ru. На месте уже работает спецтехника, территорию по соседству с местом инцидента оградили. В администрации журналистам сообщили, что никто не пострадал, а фасад мэрии будут восстанавливать. Жители Свердловской области активно приобретают недвижимость в соседних регионах. Наиболее часто тех, кто живет на Среднем Урале, интересуют квартиры в Челябинской и Курганской областях, а также Республике Башкортостан. За месяц уральцы подали почти 1500 заявлений на регистрацию и кадастровый учет недвижимости. Об этом пишет агентство ЯН. При этом Свердловская область также интересна жителям других регионов. Жильем здесь обзаводятся представители Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей. Азиатские мессенджеры все чаще становятся для россиян альтернативой Telegram. В среднем в марте аудитория таких платформ выросла почти на 60%, пишет Коммерсант со ссылкой на аналитику. Самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи. В основном заменой заблокированному мессенджеру стал его отечественный форк Telega. Однако магазин приложения App Store удалил сервис, из-за чего приложение может потерять до 35% своей аудитории. Потери аудитории самого Telegram с начала этого года аналитики оценивают всего в 1.5%.
5: В Тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, пытаясь остановить самолет. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина опоздал на рейс Тюмень-Норильск, из-за чего в отчаянии и помчался за лайнером. На самолет пассажир так и не успел. При этом сотрудники транспортной полиции выписали опоздавшему административный штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщает Коммерсант Урал. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
0: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
7: ИП «Норден» Лесли Романовна.
8: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
3: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». А на завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, слабый, этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Екатеринбурге до +28.
0: Реклама.
7: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
8: 30 квартир в новой очереди Сибирская Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
7: 30 лет опыта – это гарантия.
8: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
7: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
9: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Музыка, которую мы любим и в компании которой прекрасно ощущаем себя на экваторе мая, к тому же в пятницу. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет. Пусть завершение рабочей недели будет легким. 12:10 в Екатеринбурге. Не за горами у нас порция интересных фактов в горячей десятке Анны Романовой. Их через минуту Виагра на Радио 7.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
12: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио 7.

0: Продолжаем рабочую пятницу в компании «Радио Сих». Четверть первого в Екатеринбурге. С нами золотые хиты и не только. На очереди Тедди Свимс, мистер Всезнайка. А сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о чайном грибе.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чайный гриб родом из Китая, где его ценили за очищающие и заживляющие свойства. В Китае гриб называют хайбао – морское сокровище, или вэйбао – сокровище для желудка. Морское оно потому, что внешне чайный гриб похож на медузу. Сегодня чайный гриб. Самое первое упоминание чайного гриба относится к 221 году до нашей эры. Считается, что именно тогда, во времена императора Цинь Шихуанди, напиток из чайного гриба назвали эликсиром бессмертия. Это не один гриб. На самом деле это сожительство нескольких видов дрожжей и бактерий, образующих общую колонию. Научное название гриба – Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, SCOBY. В Европе чайный гриб называют камбуча, но это результат исторической ошибки. Японское слово «комбо-ча» означает «чай из водорослей», а чайный гриб в Японии называют «куча-киноко». Даже в домашних условиях при должном уходе гриб может вырастать до огромных размеров, превышая вес в 100 килограммов. Уж не знаю, у кого дома жил такой гриб. Бактериальная целлюлоза, которую строит гриб, по структуре почти идентична человеческой коже. Ею можно заживлять раны, поскольку она обладает естественными антисептическими свойствами, подавляя рост золотистого стафилококка. У чайного гриба есть электрический пульс, похожий на тот, что происходит у нас в мозгу. Гриб реагирует на свет и химические изменения в окружающей среде. Внутри гриба живут особые микроорганизмы – персистеры. Это клетки, которые находятся в состоянии глубокого покоя и не участвуют в ферментации. Их единственная цель – сохранить генетическую память колонии на случай катастрофы. Например, если вы забудете покормить гриб на полгода, тогда они проснутся и восстановят гриб. Чайный гриб – один из немногих земных организмов, который успешно прошел испытания в открытом космосе. Образцы чайного гриба выставляли за борт МКС на 18 месяцев, и он полностью восстановил структуру, вернувшись на Землю. В 1950-х годах в Италии гриб был настоящим письмом счастья. Его передавали из рук в руки с инструкциями и только бесплатно, считая, что его продажа приносит несчастье. И что на первом месте? Чайный гриб может умереть от сахара. Хотя гриб питается сладким чаем, крупинки нерастворенного сахара могут вызывать у него ожоги. Сахар нужно сначала полностью растворить в воде.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: В Екатеринбурге почти половина первого. Вы слушаете Радио Си. В нашей компании хорошо всегда и, конечно, особенно здорово в пятницу. Imagine Dragons у нас на очереди Believer. А сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Здравствуйте. Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205. В очередной раз российские военнослужащие вывезены на территорию Республики Беларусь, где получают необходимую помощь. Посредником обмена снова названы Арабские Эмираты. Напомню, очередные обмены пленными были анонсированы в период с 9 по 11 мая. В Кремле заявляли, что идет активная работа со списками. В Свердловской области 3 человека пострадали от укусов гадюк. Все случаи нападения зафиксированы в мае, сообщили в региональном Минздраве. Один пациент уже выздоровел, и 2 женщины проходят лечение. В ведомстве напомнили, что успешное лечение начинается со своевременного обращения к врачу. В Красноярске спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых, загадочно пропавшей осенью. На поиски отправлены 4 человека и спецтехника. По факту исчезновения 2 взрослых и 5-летнего ребенка расследует уголовное дело. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet. Автоцентр Tenet Июль. А в субботу, 16 мая, нам обещают облачность с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный слабый. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем жарко до плюс 28.
2: Реклама. Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Tenet. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Олег Мустафин, представитель бренда Tenet. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Tenet Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Адриана Челентано, «Конфесс», «Золотая коллекция», «Радио Сих», 12:56. А впереди нас с вами ждут новости и сразу после пятерка лучших песен о любви. Но сначала послушаем музыку, понятную без слов. Через минуту на «Радио Си» Королевский филармонический оркестр и вариации на тему мелодий Моцарта.
1: Реклама. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
2: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-56.
4: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 13.01. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Федеральные ленты публикуют первые кадры, на которых освобожденные из плена российские военнослужащие. Фото традиционно сделаны в автобусах, которыми россиян вывезли на территорию Белоруссии. Также кадры сделаны и у одного из автобусов. На них возвращенные из плена разворачивают российские флаги. Напомню, что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся по формуле 205 на 205. Об обменах, возможных в мае, официальные лица начали говорить в преддверии 9 мая. В рамках объявленного перемирия речь заходила в том числе об обмене по формуле 1000 на 1000. В Кремле накануне заявляли о продолжении работы над списками для обменов, однако даты, в том числе 15 мая, не назывались. И в Свердловскую область после состоявшегося обмена пленными возвращаются трое военных. С 2025 года уральцы числились пропавшими без вести. Об этом пишет агентство ЯАН со ссылкой на регионального уполномоченного по правам человека Татьяну Мерзлякову. Один из военных – житель Каменска-Уральского, второй – освобожденный из Екатеринбурга и третий – житель Краснотурьинска. Сегодня также ожидается обмен телами погибших. В музейном комплексе в Верхней Пышме покажут обновленную выставку «Авторетро». Все автомобили собрали в одном помещении и разбили по 10 основным заводам Советского Союза – от АЗЛК до ВАЗа. В рамках «Ночи музеев», которая состоится уже на этой неделе, можно будет увидеть автомобиль ГАЗ-3105, который можно считать аналогом современной категории «бизнес-класс», а также полноприводный «Москвич-415», который вполне мог стать «Нивой». Товары на маркетплейсах за 3 года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары – это 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали всего на 4-5%. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. Весенняя чистка кондиционера поможет избежать дорогого ремонта. Эксперты советуют не откладывать техобслуживание до лета, когда домашний или офисный охладитель будет с трудом выдерживать пиковые нагрузки. Среди плюсов весенней чистки кондиционера – режим зимнего простоя. После него загрязнения внутри блока сухие и легче чистятся. Также в мае у сервисных центров еще не начался горячий сезон, и найти специалиста проще. Основной объем загрязнений внутри кондиционеров создает пыль, волокна ткани и шерсть животных. Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО специализированный застройщик Синара Девелопмент. На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный, слабый. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 28.
2: Реклама. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchik.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 5 лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
6: На радио Си 5 песен о любви.
0: В сегодняшнем сборнике Паде, Мурат Салман, Time Files и Селин Дион, Бит-квартет Секрет и Аква, Turn Back Time. В самом начале Лана Дель Рей, Young and Beautiful в 5-ке лучших песен о любви на радио Си.

0: Вещица о принятии быстротечности времени и того, чего никак нельзя изменить. Под Дэ, Мурат Салман, Time Files в пятерке песен о любви на Радио 7. 13:22 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем отличной пятницы. Впереди у нас Роксет, Joyride. Это Радио 7.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
10: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
11: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
12: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
13: Подробнее на petrovich.ru. Улица Дэ Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
14: 103.7 FM. Радио 7.

0: Екатеринбурге 13:29. Вы слушаете Радио Си. В нашей компании хорошо всегда. И вместе мы, разумеется, завершим рабочую неделю максимально здорово. Впереди у нас Дамиана Дэвид, Next Summer. Сейчас на Радио Си новости коротко.
1: Здравствуйте. В Рязанской области после ночной атаки беспилотников отменили занятия в школах и садиках. Власти уточнили, что речь идет только об Октябрьском районе города, где повреждены дома и промышленная территория. Ранее появились сообщения, что в результате атаки дронов в Рязани 3 человека погибли и 12 пострадали. Среди раненых есть дети, пишет Интерфакс. Следователи пришли в екатеринбургскую компанию, которая специализируется на разработке дронов. Коммерсант «Урал» и «Урару» со ссылкой на источники пишут, что речь идет об офисе лаборатории будущего. В компании подтвердили факт проверки, добавив, что работают в штатном режиме. На Земле вечером накануне началась магнитная буря. Ученые оценивают ее уровень как средний. Причиной возмущений в магнитном поле Земли в лаборатории солнечной астрономии назвали корональную дыру на Солнце. По словам ученых, сейчас это наиболее крупная структура, которая может влиять на Землю. Александра Короткова, Радио Си.
0: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». А в субботу нам обещают облачность с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный слабый. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 28.
2: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, в очередной раз многие продавцы недвижимости сегодня замерли в нерешительности и задают себе вопрос, продавать сейчас или немного подождать?
2: Ну, я рекомендую продавать сейчас. Дело в том, что на вторичном рынке в силу ряда причин сейчас очень маленький объем предложений. Именно поэтому, несмотря на слабый спрос, квартиры продаются достаточно успешно. Те из нас, кто ждет лучших времен, рискуют дождаться не только и не столько увеличения спроса, сколько увеличения этого объема предложений, то есть появления конкурирующих квартир. А вот это уже существенно затруднит продажу. Для того, чтобы принять правильное решение в таком важном вопросе, я приглашаю вас на консультацию в наш офис. Агентство недвижимости «Диал», улица 8 марта, 110. Запись производится по телефону 22 22 181, Екатеринбург.
0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
3: На одной волне. 103.7. Радио «Си».

0: 13:42 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Напомню, что уже завтра в нашем городе пройдет Ночь музеев. А Радио Си подготовила для посетителей открытки с уникальным дизайном, которые можно будет забрать в музеях города. Обязательно сохраните свою открытку и 18 мая в понедельник участвуйте в розыгрыше подарочного издания книги по искусству. Все подробности в группе Радио Си ВКонтакте.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».

0: Я в Сочи. Погода супер.
1: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в два раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
7: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
8: Гармония. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
10: Сеть кинотеатров «Континента Синема» представляет. Смотрите в мае на наших киноэкранах в максимальном комфорте и качестве. «Смертельная битва» продолжается. «Mortal Kombat 2». «Возвращение королевы стиля». «Дьявол носит Прада 2». И главный поп-король – «Байопик Майкл». Смотрите самые громкие премьеры вместе с нами. Билеты на кассах кинотеатра. Екатеринбург, Малышева 5. ТРЦ «Алатырь», 4 этаж, 18+.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
12: Спонсор золотой коллекции ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
13: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? «Клевер Парк». Старт продаж финального дома.
14: ООО «СЖК «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробностью в отделе продаж.

0: В завершении золотой коллекции радио Си 13:56. Впереди у нас новости. Еще в следующем часе мы разыграем билеты на премьерный показ фильма о Майкле Джексоне. Ничего не пропустите. И в финале часа музыка понятная без слов. Жан-Мишель Жар. Оксиджен.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
5: Есть встречи, которые случаются сразу, а есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский». Встреча. В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра teatr.etpko.rf.
6: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
7: Марк шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
8: 18+.
9: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про».
10: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 14.02 в Екатеринбурге. Радио Си на 103.7 FM с новостями. Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
4: Здравствуйте. Соцсетям могут предложить самостоятельно блокировать резонансные дипфейки. Также среди инициатив создание базы технологических угроз и введение маркировки контента, созданного нейросетями. Она должна появляться до того, как ролики, фото или тексты будут распространены. В Роскомнадзоре газете «Коммерсант» пояснили, что соцсети смогут самостоятельно контролировать быстрое распространение контента и приостанавливать его до проверки у доверенного источника. Эксперты рынка добавляют, что проблема соцсетей в том, что пока нет механизмов, которые умеют достоверно отличать ИИ-контент от авторского. В Думе Екатеринбурга предложили прогнозировать ремонт остановок городского транспорта. Это поможет спланировать траты на восстановление комплексов после нападений вандалов. Городские депутаты предложили по итогам этого года проанализировать, сколько в итоге средств будет потрачено. Вторым предложением, которое также касается остановок транспорта, стал переход на установку пластиковых витрин или антивандального стекла, которое более стойко выдерживает нападение вандалов, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики подвели температурные итоги 14 мая. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, среднесуточные температуры в уральской столице наконец вернулись к норме. Среднесуточная накануне составила плюс 13,9, а дневной максимум плюс 26. Ночью холоднее всего было в Тавде, где чуть выше плюс 1, а максимальную температуру днем 14 мая зафиксировали в Красноуфимске почти плюс 27. Напомню, что с 15 по 20 мая Екатеринбургу и всей Свердловской области пообещали аномально жаркую погоду с температурой до плюс 30. Переговорщики американской стороны хотят обсудить с Россией освобождение двух осужденных граждан США. Об этом сообщила CBS со ссылкой на источники. Сторонами переговоров называют Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, а с российской стороны речь идет о спецпредставителе президента Кирилле Дмитриеве. Возможными кандидатами на освобождение СМИ называют Александра Антонова, которому 66 лет и он осужден за призывы к терроризму. Также, вероятно, обсуждение вопроса об освобождении Чака Циммермана, находящегося в тюрьме по обвинению в контрабанде оружия. Упаковка шашлыка на майские праздники этого года подорожала на 9%. Средний чек, по данным чек-индекса, составил 830 рублей. По данным аналитиков, в этом году покупатели также чаще, чем в прошлом, приобретали шампуры и мангалы. Средняя стоимость всего набора для приготовления шашлыка составила во время майских праздников 2619 рублей. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 380-22-92.
3: И о погоде на Радио Сио. На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный слабый. Ночью от 15 до 17 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 28.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыкам, которую мы любим на радио Сия 14.10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. А напомню, что уже в конце мая в прокат выходит музыкальный фильм «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. И прямо сейчас у вас есть уникальная возможность попасть на премьерный показ фильма и даже сфотографироваться с официальным двойником Джексона Павлом Талалаевым. А премьера пройдет в «Континент Синема» Алатырь 29 мая. Уже сейчас дозвонитесь первым на радио Сия по телефону 235-103.7, и пара билетов ваша. 235-103.7. Удачи! 18+.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
5: Анна, плитка!
6: Анна, сухие смеси!
7: Анна, вы просто песня!
4: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
9: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
10: 18+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Прекрасной всем пятницы в компании отличной музыки. Радио Си продолжает розыгрыш билетов на премьеру байопика «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. И давайте узнаем, кому же повезло у нас сегодня.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Елена.
0: Сегодня явно ваш день.
1: Я прямо не ожидала.
0: Лен, поздравляю вас с победой. Два билета на премьерный показ фильма «Майкл» отправляются к вам.
1: Спасибо большое.
0: Лен, скажите вот буквально, может быть, пару слов о том, что для вас Майкл Джексон, в чем он цепляет больше всего?
1: Во-первых, это легенда, это песни, это молодость.
0: Ну и помимо очевидного творческого гения, Майкл, между прочим, основал благотворительный фонд под названием «Heal the World» и в общей сложности перечислил на благотворительность 500 миллионов долларов. Сложно вообразить сумму, с которой Майкл просто с легкостью расстался. Вот такая вот была масштабная личность, Лен. И, конечно, еще больше интересных подробностей о жизни, о творчестве суперзвезды вы узнаете 29 мая в «Континент Синема» Алатырь, где вас, между прочим, ждет еще и живое выступление двойника Майкла Джексона, Павла Талалаева, фотосессия с ним 18+. Поздравляю!
1: Круто.
0: Ура!
1: Спасибо! Ура! Ура! Спасибо большое! С пятницей всех!
2: Радио Си. Игорь.

0: без тебя.
1: Половина третьего в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. В нашей компании «Хорошо всегда». Далее здесь Сирил Стамблинин. А сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
2: Здравствуйте. Количество погибших при атаке беспилотников на Рязанскую область выросло до 4. Об этом пишет агентство ТАСС. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в Следственном комитете. В Рязани дроны повредили 2 многоэтажки, пострадали 12 человек и 7 в больнице. Электричку до парка «Оленьи ручьи» снова запускают свердловские железнодорожники. Экспресс «Екатеринбург-Михайловский завод» выйдет на маршрут с 22 мая. Он будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям до 25 октября. Из Екатеринбурга электричка будет отправляться в 8 утра и прибывать к природному парку к 11 часам. Врачи рассказали о зависимости от кофе. Состояние в мире медицины получило название «синдром отмены кофеина». Оно проявляется нервозностью, сонливостью и даже головной болью в условиях, когда человек пропускает ежедневный прием кофе. Состояние не опасно для жизни, но может выбивать из рабочего графика и продолжаться до нескольких дней. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
4: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
5: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
6: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». А на завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 28 тепла.
3: Реклама. Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Теннет». Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
7: Я Олег Мустафин, представитель бренда «Теннет». 16 мая я приеду специально к официальному дилеру «Теннет Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, и в компании которой рабочая пятница пролетит незаметно. Берем ориентир на выходные 14.45 в Екатеринбурге. Далее здесь сборник хитов золотой коллекции. В тройке часа Мариус и Джулия Рейн, Savage Garden, и через минуту в самом начале «Аха, Take on Me» на Радио Си.
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
7: Если пицца, то «Папа Джонс».
8: Если пицца, то «Папа Джонс».
9: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
10: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург, УГРН 110-385-001-18-073, город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
11: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
13: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

только музыка, проверенная временем в золотой коллекции радио Си Мариус и Джулия Рейн. 14.58, ждем новостей, еще впереди Дэнни Трис, If Only You, и музыка, понятная без слов, в финале часа на радио Си. Secret Garden Song from a Secret Garden.

0: В Екатеринбурге 15.01. Радио Си на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. Россия и Украина обменялись телами погибших. Кадры гуманитарной операции публикуют федеральные СМИ. По данным агентства ТАСС, украинская сторона получила более 520 тел, вернув при этом 41 погибшего российского военнослужащего. Ранее состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 205 на 205. По некоторым данным, российской стороне также в рамках сегодняшних гуманитарных обменов были переданы 14 тяжело раненых. Официально в Минобороны эту информацию не подтверждали. В центре Екатеринбурга со здания администрации обрушилась часть лепнины. Под слоями штукатурки оказалась кирпичная кладка, от которой также свалилась вниз. Обрушение произошло в районе одной из парных колонн со стороны главного входа. Фото публикует портал 66.ru. На месте уже работает спецтехника, территорию по соседству с местом инцидента оградили. В администрации журналистам сообщили, что никто не пострадал, а фасад мэрии будут восстанавливать. Жители Свердловской области активно приобретают недвижимость в соседних регионах. Наиболее часто тех, кто живет на Среднем Урале, интересуют квартиры в Челябинской и Курганской областях, а также Республике Башкортостан. За месяц уральцы подали почти 1500 заявлений на регистрацию и кадастровый учет недвижимости. Об этом пишет агентство ЯН. При этом Свердловская область также интересна жителям других регионов. Жильем здесь обзаводятся представители Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей. Азиатские мессенджеры все чаще становятся для россиян альтернативой Telegram. В среднем в марте аудитория таких платформ выросла почти на 60%, пишет Коммерсант со ссылкой на аналитику. Самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи. В основном заменой заблокированному мессенджеру стал его отечественный форк Telega. Однако магазин приложения App Store удалил сервис, из-за чего приложение может потерять до 35% своей аудитории. Потери аудитории самого Telegram с начала этого года аналитики оценивают всего в 1.5%. Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ. Академик Российской академии наук и бывший глава Роспотребнадзора рассказал, что пробовал написать тестирование по просьбе министра просвещения. Онищенко объяснил, что экзамен само по себе стрессовое мероприятие. Но если раньше это было по-человечески понятное испытание, то теперь нужно ставить крестики-нолики. «Мне дали листок, я там ничего не понял», цитирует Геннадий Онищенко, газета.ру. Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина 320-665-80-017-94.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си. ООО «СЗ Атлант», Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». А на завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный, слабый. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 28.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
6: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
7: 30 лет опыта – это гарантия.
6: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
7: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
8: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотые хиты и то, что в моде на радиосе. Все для нашего с вами прекрасного настроения в пятницу. 15:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Впереди нас ждет длинный музыкальный микс Элтон Джон, Блэст и А-студио, Катин Крю, Луи Фонси и Дэдди Янки, Деспасита. Через минуту Владимир Кузьмин. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
7: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
8: АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-51. Екатеринбург.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

0: Радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Радио Сия – музыка, которую мы любим и в компании, которой уже наверняка планируем яркие выходные. 15.33 в Екатеринбурге, Тейлор Свифт с нами, далее Fate of Ophelia. Сейчас на Радио Сия новости коротко.
1: Здравствуйте. Рособорнадзор предупредил об активизации мошенников перед началом ЕГЭ. Выпускникам в очередной раз активно предлагают слитые ответы. Утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технологических процедур, сказано в официальном канале ведомства в мессенджере МАКС. Напомню, что основной период сдачи ЕГЭ в России стартует с 1 июня. Городские службы чистят акваторию сети от зимнего и весеннего мусора. Как рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, обычно за сезон с воды убирают до 30 различных тонн отходов. Для повышения качества работ 36 километров русла и сети в городе поделены на участки. Дачи в России за год в среднем подорожали на 15%. Наибольший рост объекты загородной недвижимости продемонстрировали в Ленинградской области и Подмосковье. Также в топ-5 дорогих дач вошли Ростовская область, Башкирия и Крым. Александра Короткова, Радио Си.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО – наш медицинский центр «Парацельс». А в субботу нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер юго-западный слабый. А и по-летнему тепло этой ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 28.
2: Реклама. «Парацельс» – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: А у нас с вами на сердце легко и приятно в преддверии выходных в компании «Радио Си 1543» в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждут три хита золотой коллекции в сборнике Марчиба, «Otherwise», «Beloved», «Sweet Harmony» и в самом начале, через минуту, «Scorpions» на «Радио Си».
1: Реклама. Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
4: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
5: Гармония.
6: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
7: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера.

0: погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
1: Сеть кинотеатров «Континента Синема» представляет. Смотрите в мае на наших киноэкранах в максимальном комфорте и качестве. «Смертельная битва» продолжается. «Mortal Kombat 2». «Возвращение королевы стиля». «Дьявол носит Прада 2». И главный поп-король – байопик «Майкл». Смотрите самые громкие премьеры вместе с нами. Билеты на кассах кинотеатра. Екатеринбург, Малышева 5, ТРЦ «Алатырь», 4 этаж, 18+.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
2: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? «Клевер Парк». Старт продаж финального дома.
4: ООО «СЗ» ЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по подробности в отделе продаж.

Самое начало нулевых и Марчипа в золотой коллекции «Радио Си». 15:56, впереди у нас с вами новости, следом «Wet, Wet, Wet», «Love is All Around» и музыка, понятная без слов, на «Радио Си» «Space Running in the City».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 16 часов в Екатеринбурге. Радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Елена Пипе.
4: Добрый день. Кибермошенники атакуют школьников перед началом единых госэкзаменов. Об этом предупредили в Роскачестве. Сначала аферисты предлагают купить ключи к успешной сдаче экзамена, а затем за дополнительную плату пройти ускоренный учебный курс. В Рособорнадзоре отметили, что утечка экзаменационных материалов невозможна в принципе. Основной период ЕГЭ в этом году начнется 1 июня. На Среднем Урале активизировались гадюки. С начала мая покусали уже троих светловчан. Все пострадавшие своевременно поступили в областной центр острых отравлений. Один пациент уже выписался, две женщины проходят лечение. Специалисты предупреждают, что в случае укуса нельзя накладывать жгут, делать насечки, поить пострадавшего алкоголем, прижигать укус или отсасывать яд. Необходимо промыть место укуса проточной водой, наложить чистую салфетку, принять обезболивающие и антигистаминные, вызвать скорую, ну или самостоятельно добраться до больницы. В Москве сегодня простились с Владимиром Молчановым. Церемония прошла в церкви Космы и Демьяна. Проститься с известным телеведущим пришли его коллеги, в том числе Константин Эрнст, Владимир Познер, Александр Любимов, Елена Ханга и многие-многие другие. Владимир Молчанов умер 11 мая в Москве, ему было 75. Молчанов был автором и ведущим программы «До и после полуночи», различных утренних передач и других шоу на телевидении. С фасада мэрии в Екатеринбурге сегодня днем упало несколько кирпичей. Часть фасада у главного входа огородили. На место оперативно прибыли специалисты. Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное» успокоил горожан. Мэрия не разваливается, как написали некоторые СМИ. Упало несколько кирпичей с парапета колонны. Обследование уже было, и на этот год уже выделено финансирование. В проблемных местах натянут противоаварийные сетки. Работы начнутся немедленно после выдачи разрешения. Решение органами госохраны памятников архитектуры. Закончить ремонт планируют до 3 августа, сообщили в мэрии. Передает «Новый день». В Екатеринбурге презентовали полную программу 3-го фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Он пройдет с 5 по 7 июня в центре Екатеринбурга и в музейном комплексе в Верхней Пышме. В этом году состоится первый в мире женский мотофорум. Еще одним нововведением станет перенос трассы для кубка по суперэндуро с улицы 8 марта в исторический сквер. В акватории Верхосецкого пруда пройдут всероссийские соревнования по водным видом. Это аквабайк, гидрофлай и другие. На соревнования приедут сильнейшие спортсмены мира и России. Главный день фестиваля 6 июня по традиции начнется с мотопарада из Верхней Пышмы в Екатеринбург. Вход на площадке фестиваля в Екатеринбурге бесплатный. Доллар 73.14, евро 86.29.
3: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО, специализированный застройщик Синара Девелопмент. На завтра синоптики обещают нам переменную облачность, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 28 тепла.
0: Реклама. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
0: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 16:12 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Ночь музеев уже совсем скоро. Завтра вечером музеи города откроют двери для любителей искусства. Радио Си подготовила приятный сюрприз для вас. Эксклюзивные открытки, которые можно будет забрать на площадках мероприятия. Обязательно сохраните свою открытку и в понедельник, 18 мая, участвуйте в розыгрыше подарочного издания книги по искусству. Вам нужно будет просто рассказать, как прошла ваша ночь музеев. А подробности ищите в группе Радио Си ВКонтакте.
1: Реклама. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
2: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Есть пицца? Есть Папа Джонс!
5: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
6: Телефон рекламной службы 235 0905.
7: Радио Си.

0: 16:32 в Екатеринбурге в компании «Радио Си». По-прежнему хорошо. Всем прекрасного вечера пятницы. Мэдисон Марс, Little League, New Wife у нас на очереди. Сейчас на «Радио Си» новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Добрый день. Владимир Путин отправится с официальным визитом в Китай уже 20 мая, пишет газета «Ру» со ссылкой на китайские СМИ. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, подготовка визита фактически завершена. Пожар в центре Екатеринбурга оперативно потушили. ЧП произошло днем на углу Ленина-Хохрякова. Что-то горело между двумя зданиями. К счастью, спасатели справились с огнем быстро, пишет Е1. Ремонт трамвайных путей на ЖБИ закончат на сутки раньше. Изначально работы на Высоцкого-Сыромова были запланированы с 16 по 19 мая, а теперь обещают запустить трамваи уже в понедельник утром, чтобы жители ЖБИ смогли спокойно добраться на работу. До 500 000 рублей хотят получить выпускники от родителей за окончание школы. 70% старшеклассников рассчитывают минимум на 100 тысяч рублей. При этом большинство родителей готовы дарить такие суммы только за высокие баллы на ЕГЭ и поступление на бюджет. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». А в субботу, 16 мая, синоптики обещают нам переменную облачность. Днем кратковременный дождь, ветер юго-западный слабый. Этой ночью плюс 15-17, завтра днем до 28 тепла.
2: Реклама. Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Тенет». Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Олег Мустафин, представитель бренда «Тенет». 16 мая я приеду специально к официальному дилеру «Тенет Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового «Тенет». Встречаемся в «Тенет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: Бубли, знаменитая «Sway» в золотой коллекции «Радио Си». Только хиты, проверенные временем. 16:57. Меня зовут Элина Гончарова. Я прощаюсь с вами до понедельника и уступаю место в студии моему коллеге Роману Калашникову. Прежде на «Радио Си» новости и музыка, понятная без слов, оркестр «Поле Мориа», «Эль Бимбо», спонсор инструментальной музыки на «Радио Си» ООО «Атлантик Про».
1: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Тимбурге 5 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. В России с 2020 года заблокировали 133 тысячи сайтов за нелегальную продажу лекарств, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Росздравнадзор. В ведомстве заявили, что мониторинг продажи лекарств в интернете ведется с начала пандемии коронавируса. Как показала статистика, число недобросовестных продавцов не сокращается. Две трети случаев связаны с продажей незарегистрированных препаратов. Росздравнадзор сотрудничает с ассоциацией компаний интернет торговли для оперативной блокировки нелегальных ресурсов. В Свердловскую область после состоявшегося обмена пленными возвращаются трое военных. С 2025 года уральцы числились пропавшими без вести, сообщают евроазиатские новости со ссылкой на регионального уполномоченного по правам человека Татьяну Мерзлякову. Один из военных – житель Каменска-Уральского, второй – освобожденный из Екатеринбурга и третий – житель Краснотуринска. Сегодня также Россия и Украина провели обмен телами погибших. Жители Свердловской области активно приобретают недвижимость в соседних регионах. Наиболее часто тех, кто живет на Среднем Урале, интересуют квартиры в Челябинской и Курганской областях, а также в Республике Башкортостан. За месяц уральцы подали почти 1500 заявлений на регистрацию и кадастровый учет недвижимости. При этом Свердловская область также интересна жителям других регионов. Жильем здесь обзаводятся представители Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей. В Екатеринбургском зоопарке в пятницу отметили день рождения льва Эрни. Имениннику организовали праздничный обед. Царь зверей отпраздновал 19-летие. На праздничном столе были самые любимые его блюда. Больше всего Эрни любит курятину. А горожане наблюдали за процессом. Будучи львенком, Эрни колесил по России с передвижным цирком. Затем его продали в зоопарк. Он был не в лучшей форме. Однако забота сотрудников зоопарка и хороший рацион помогли ему восстановиться. Сейчас он в блестящей форме, рассказали в зоопарке. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировой прокат в 2028 году. Режиссером выступит автор «Дюны» Дени Вильнёв. Съемки намечены на 2027. Доллар 73.14, евро 86.29.
2: Реклама.

0: приглашаем всех на бесплатную школу строительства 16 мая. Подробности на сайте привит.ру.
1: Сейчас о погоде на завтра, субботу. Обещают нам синоптики переменную облачность. Днем кратковременный дождь. Ночью ожидается до плюс 17, днем до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вечер, пятница, ну и прекрасная погода. Мне кажется, отличное сочетание, которое поднимает настроение, чего всем нам и пожелаем. Калашников с вами, слушаем классную музыку, ДДТ только что. Дальше Surf Mesa и Эмили, I Love You Baby, переосмысление знаменитой песни.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые розы» покупайте в магазинах.
6: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
7: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
8: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
9: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
11: Подробности на motivtelecom.ru.
12: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
13: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
14: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэста до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
0: Давайте пробежимся по пятничным пробкам. Их много. Яндекс.Карты показывает 9 баллов. Крупнейшие – это Блюхера, проезжая от Мира до Краснодарской улицы. Малышева отмечу от Бажова до Егоршинского подхода. Пробка на Восточной, Фурманово от Советской до Машинной. Комсомольская стоит от Педагогической до Блюхера. Космонавтов от Челюскинцев до Машиностроителей. По магистралям самые загруженные. Все по 10 баллов. Это Малышева к ЖБИ, Космонавтов из центра, Челюскинцев в обе стороны.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Такая экспрессивная, мощная песня от Бонни Тайлер «Holding Out for a Hero», что можно перевести как «В ожидании героя», только что на Радио Си. Ждать нашего следующего музыкального героя недолго, буквально через минуту мы послушаем Григория Лепса «Я счастливый».
1: Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
7: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
8: gdfsmc.ru. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Если пицца, то Папа Джонс.
10: Если пицца, то Папа Джонс.
11: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
12: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-00-62, улица Гагарина, 33.

0: и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: С нами только что Soul Asylum, Runaway Train, на Радио Си, музыка, которую мы любим. На старте Алекс Уоррен, Ordinary, эта песня буквально через полторы минуты, пока же время новостей. Елена Пипе.
1: Добрый вечер. Рособрнадзор предупредил об активизации мошенников перед началом ЕГЭ. Выпускникам предлагают купить ключи к успешной сдаче. Школьников призывают не реагировать. Утечка экзаменационных материалов невозможна в принципе, сообщили в Рособрнадзоре. Депутаты Екатеринбургской гордумы 19 мая рассмотрят вопрос о переносе Дня города. Ранее сообщалось, что празднование 303-го дня рождения Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет не в третью, а в первую субботу августа. Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец и группа «Аня» из Питера объявлены хедлайнерами фестиваля «Уральская ночь музыки». Они выступят на сцене «Рокот стадиона». Среди ранее названных хедлайнеров группы «Чайф», «Сова», «НЛО», «Юля Савичева» и другие. Аэрофлот объявил о возобновлении с июня регулярных рейсов в Арабские Эмираты. Полеты Москва-Дубай будут выполняться раз в сутки, а с июля количество рейсов увеличится вдвое. Елена Пипия, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Синоптики на субботу обещают нам переменную облачность. Днем будет кратковременный дождь, ночью до плюс 17, днем до плюс 28.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, расскажите о том, как покупателю выбрать наиболее ликвидную квартиру, такую, которую при необходимости легко продать впоследствии.
2: Многие гонятся за выгодной ипотечной ставкой на первичном рынке. Но в последнее время цена квадратного метра в строящемся жилье на 15% выше, чем аналоги на вторичке. 4 года назад вы могли купить у застройщика квартиру на котловане и ждать пару лет, пока дом построится. А в результате прирост был порядка 30%. Сегодня вы покупаете квартиру у застройщика, ну, например, за 8 миллионов, ждете, когда ее сдадут, а затем выставляете на продажу. И понимаете, что вы не можете продать ее дороже, чем за 7, хотя застройщик по-прежнему выставляет аналоги за 8.
1: Александр, значит ли это, что на первичном рынке не стоит приобретать жилье?
2: И на первичном рынке есть интересные предложения, их надо уметь находить. Мы видим, что в одном случае у строящегося объекта есть хороший потенциал роста, но часто он исчерпан. Вместе с тем, на рынке вторички есть интересные предложения современных квартир. Такое жилье надо уметь находить. Обращайтесь к нам в ДИАУ. Предложим вам сравнительный анализ того, что наиболее выгодно приобрести в вашей ситуации. Телефон в Екатеринбурге тот же 22 22 181.

0: Код 312. «Останусь». Чувственный хит только что на Радио Си. Золотая коллекция дальше. Для вас Дэвид Ашер, Pretenders. И начнем с Джорджа Майкла. «Face» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Спрашиваешь, где помыть машину? Не спрашивай. Мой. Мой Екатеринбург.
3: Я с тобой.
2: Зачем?
3: В смысле? Ты же в Мой Екатеринбург? Значит, в Гринвич или Пассаж. Бесплатный паркинг до 5 часов. Магазины, кино. Отдохнем.
2: Уже записываюсь онлайн на moyekaterinburg.ru.
4: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
5: Екатеринбургский медицинский центр.
6: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
7: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
8: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Химия – двигатель прогресса. Ахимтех Урал – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
10: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
11: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
10: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс» автоцентр «Глазурит». 9 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Блюхера, проезжая от Шадринского переулка до Краснодарской улицы. Восточная Фурманова стоят от Советской до 8 марта, Малышева от Бажова до Егоршинского подхода, 8 марта от Ельцина до остановки Южная, Комсомольскую отмечу от Академической до Блюхера. Причем здесь скорость потока всего 1 км в час. По магистралям самые загруженные, все по 10 баллов. Это Малышева в обе стороны, Восточная к ЖД вокзалу, Челюскинцев в обе стороны.
1: Реклама.
12: Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
13: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? «Клевер Парк». Старт продаж финального дома.
14: ООО «ЭЗ» ЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробностью.

0: «Черное-черное сердце» – цепляющий хит Дэвида Ашера только что на радио Си в золотой коллекции часа. Ace of Base дальше, ну и совсем скоро у нас знаменитый саксофонист Кенни Джи, мелодия «Гавана» в инструментальной музыке.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-433.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Пирелли и Ремакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Ремакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
8: Акция до конца июня. ООО «Ремакс Шина». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
9: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Акция до конца мая.
11: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
12: 103.7 FM. Радио Си.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
3: В Петербурге 18.02, это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
4: Добрый вечер. Владимир Путин может отправиться с официальным визитом в Китай уже 20 мая. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на местные СМИ. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подготовка визита Путина в КНР фактически завершена, осталось доделать последние штрихи. Если поездка состоится в эти сроки, то случай станет историческим. Китай впервые за один месяц примет лидеров двух держав вне многостороннего формата. Совсем недавно Пекин с официальным визитом посетил президент США Дональд Трамп. Депутаты Екатеринбургской гордумы во вторник, 19 мая, рассмотрят вопрос о переносе Дня города. Ранее сообщалось, что празднование 303-го дня рождения Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет не в третью, как обычно, а в первую субботу августа. Вице-мэр Константин Шевченко ранее пояснял, что перенос необходим для проведения мероприятий в более благоприятных погодных условиях. Ранее изменить дату празднования из-за Успенского поста также просили представители Русской Православной Церкви. Павла Гусева, который устроил смертельное ДТП на Эльмаше, отправили в колонию на 5 лет. Авария произошла рано утром 15 августа прошлого года на пересечении улиц Фронтовых бригад и улицы Бабушкина. Гусев промчался на красный сигнал светофора на своей Мазде и сбил 63-летнего мужчину. Пострадавшего увезли в больницу, где тот скончался от травм. При этом Гусев был пьян. Суд признал его виновным. Наказание он будет отбывать в колонии поселения. Об этом сообщили в прокуратуре, на которую ссылается Е1. В субботу, 16 мая, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграет с «Черноморцем» в рамках 34-го тура Лиги Пари. Начало в 15 часов по уральскому времени. Трансляция будет доступна на двух площадках – ВК-видео и Кинопоиск. А следующая домашняя игра «Урала» состоится 20 мая. Это будет переходный матч за право выхода в мир российскую премьер-лигу. Матч состоится на Екатеринбург-арене в 19:30. Согласно жребию, первая игра пройдет в Екатеринбурге, а ответная на поле соперника 23 мая. При этом соперник пока неизвестен. Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня. В День России в линию выстроятся Меркурий, Юпитер, Венера. После заката нужно будет смотреть в сторону западного горизонта, чтобы увидеть эти три планеты, выстроившиеся по диагонали. Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом. А примерно начиная с 17 июня к этому выравниванию присоединится еще и очень тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим, поясняют астрономы. Доллар 73.14, евро 86.29.
0: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
5: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
2: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
3: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Днем будет кратковременный дождь. Ночью до +17, днем до +28.
0: Реклама.
6: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
7: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
6: 30 лет опыта – это гарантия.
7: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
6: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
2: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Главный хедлайнер рок-сцены уральской ночи музыки Сергей Бабунец. Смысловые галлюцинации только что на Радио Си. Вам желаю прекрасного вечера. Дальше у нас новинка «Мистер Всезнайка». Так называется песня «Мистер Know It All». Терри Суимс на Радио Си через минуту.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые розы» покупайте в магазинах.
6: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург, Бугаин, 103. 784-303-04-33.
8: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
10: Спрашиваешь, где помыть машину? Не спрашивай. Мой. Мой Екатеринбург.
11: Я с тобой.
10: Зачем?
11: В смысле? Ты же в Мой Екатеринбург? Значит, в Гринвич или Пассаж. Бесплатный паркинг до 5 часов. Магазины, кино. Отдохнем.
10: Уже записываюсь онлайн на moyekaterinburg.ru.
0: В городе очень серьезное затруднение. 8 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие. Это Блюхера от Шадринского переулка до Шевской улицы. Малышева стоит от Бажова до Егоршинского подхода. Восточная от Советской до Декабристов. Комсомольская от Педагогической до Блюхера. Ленина от Тимирязева до Хохрякова. По магистралям самые загруженные сейчас это Блюхера из центра, Космонавтов из центра, Челюскинцев к ЖД вокзалу.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Желаю вам отличного пятничного вечера в компании Radio C. С нами только что F.R. David, ну а через минуту Seal. It's a man's man's world. Классный хит. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике All Med экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в All Med у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ All Med Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
6: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: С нами только что Зиверт на Радио Си, музыка, которую мы любим. Уикенда включаем через 3 минуты. In Your Eyes, этот хит сразу после горячей десятки. Сейчас Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чайный гриб родом из Китая, где его ценили за очищающие и заживляющие свойства. В Китае гриб называют хайбао – морское сокровище, или вэйбао – сокровище для желудка. Морское оно потому, что внешне чайный гриб похож на медузу. Сегодня чайный гриб. Самое первое упоминание чайного гриба относится к 221 году до нашей эры. Считается, что именно тогда, во времена императора Цинь Шихуанди, напиток из чайного гриба называли эликсиром бессмертия. Это не один гриб. На самом деле это сожительство нескольких видов дрожжей и бактерий, образующих общую колонию. Научное название гриба – Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, SCOBY. В Европе чайный гриб называют камбуча. Но это результат исторической ошибки. Японское слово «комбо-ча» означает «чай из водорослей», а чайный гриб в Японии называют «коча-киноко». Даже в домашних условиях при должном уходе гриб может вырастать до огромных размеров, превышая вес в 100 килограммов. Уж не знаю, у кого дома жил такой гриб. Бактериальная целлюлоза, которую строит гриб, по структуре почти идентична человеческой коже. Ею можно заживлять раны, поскольку она обладает естественными антисептическими свойствами, подавляя рост золотистого стафилококка. У чайного гриба есть электрический пульс, похожий на тот, что происходит у нас в мозгу. Гриб реагирует на свет и химические изменения в окружающей среде. Внутри гриба живут особые микроорганизмы – персистеры. Это клетки, которые находятся в состоянии глубокого покоя и не участвуют в ферментации. Их единственная цель – сохранить генетическую память колонии на случай катастрофы. Например, если вы забудете покормить гриб на полгода, тогда они проснутся и восстановят гриб. Чайный гриб – один из немногих земных организмов, который успешно прошел испытания в открытом космосе. Образцы чайного гриба выставляли за борт МКС на 18 месяцев, и он полностью восстановил структуру, вернувшись на Землю. В 1950-х годах в Италии гриб был настоящим письмом счастья. Его передавали из рук в руки с инструкциями и только бесплатно, считая, что его продажа приносит несчастье. И что на первом месте? Чайный гриб может умереть от сахара. Хотя гриб питается сладким чаем, крупинки нерастворенного сахара могут вызывать у него ожоги. Сахар нужно сначала полностью растворить в воде.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Финал рабочей недели, пятница, прекрасная музыка на радио Си. Дальше для вас мы подготовили золотую коллекцию. Слушаем Араша, перед этим Джессика Джей, Касабланка, а начнем с Европы, золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос. По каким критериям нам выбирать агентство недвижимости? Первое. Репутация. Это известность в сочетании с длительным нахождением на рынке. Она творит чудеса, квартира продается и быстрее, и дороже. Важны также рекламные возможности. Какая реклама и где? Здорово, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье. Это количество отзывов клиентов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться поставлять количество отзывов на одного сотрудника. Обратите внимание на количество сделок на сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, ну, например, на Домклике. Прекрасно, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе. Хотите узнать подробности? Звоните по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Наш офис на 8 марта 110 работает ежедневно.
3: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО «Римакс Шины». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114 667 924 80.

0: и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые.

0: От Шадринского переулка до Краснодарской улицы, Восточная стоит от Советской до Декабристов, Комсомольская от Педагогической до Блюхера, опять же Комсомольская от Первомайской до Педагогической. Самые загруженные магистрали – это Восточная к ЦПК ИО, Космонавтов из Центра, Блюхера из Центра.
1: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса ROX-01. Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой ROX-01. Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
2: Радио «Си» 103.7 FM.
3: Золотая коллекция «Радио «Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от «Биолитек» на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Друзья, Ночь музеев уже совсем скоро. Завтра, 16 мая, музеи города откроют двери для любителей искусства. Радио Си подготовила приятный сюрприз. Эксклюзивные открытки, которые можно будет забрать на площадках мероприятия. Сохраните открытку и участвуйте в розыгрыше подарочного издания «Книги по искусству». В понедельник, 18 числа, слушайте Радио Си. После объявления игры звоните в студию и рассказывайте, как прошла ваша Ночь музеев. Подробности ищите в группе Радио Си ВКонтакте. Дальше. Sunrise Avenue и через минуту Дэвид Гарретт на Радио Си.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые розы» покупайте в магазинах.
6: Он и она.
7: Гармония любви.
6: Он, она и...
7: Гармония семьи.
8: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
9: Гармония.
10: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
11: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
12: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
13: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
14: 18+. 103.7 FM. Радио Си.

0: Люксембурге 7 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи.
1: Добрый вечер. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность. Риск повышается из-за аномальной жары. В отдельных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Это 4-5 класс горимости леса по региональной шкале, сообщает Уралгидромет. Предупреждение действует с 15 по 19 мая. По данным авиалесоохраны, на сегодняшний день в Свердловской области лесных пожаров нет, однако с начала сезона зарегистрировано уже 50 возгораний, а площадь выгоревшего леса составила 477 гектаров. Это самый большой показатель среди всех регионов Уральского федерального округа, сообщает «Новый день». С фасада мэрии в Екатеринбурге сегодня днем упало несколько кирпичей. Часть фасада у главного входа огородили. На место оперативно прибыли специалисты. Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург главное» успокоил горожан. Мэрия не разваливается, как написали некоторые СМИ. Упало несколько кирпичей с парапета колонны. Обследование уже было, и на этот год уже выделено финансирование. В проблемных местах натянут противоаварийные сетки. Работы начнутся немедленно после выдачи разрешения органами госохраны памятников архитектуры. Закончить ремонт планируют до 3 августа, сообщили в мэрии, передает «Новый день». В Москве сегодня простились с Владимиром Молчановым. Церемония прошла в церкви Космы и Дамиана. Проститься с известным телеведущим пришли его коллеги, в том числе Константин Эрнст, Владимир Познер, Александр Любимов, Елена Ханга и многие-многие другие. Владимир Молчанов умер 11 мая в Москве, ему было 75. Молчанов был автором и ведущим программы «До и после полуночи», различных утренних передач и других шоу на телевидении. Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец и группа «Аня из Питера» объявлены хедлайнерами фестиваля «Уральская ночь музыки». Они выступят на сцене «Рок от стадиона», сообщили организаторы. В прошлом году Сергей Бабунец также был хедлайнером фестиваля. Мероприятие завершилось акцией «Свет» под песню «Луч солнца золотого» в его исполнении. В этом году финальную песню будет петь Чайф. Среди ранее объявленных хедлайнеров также группы «Сова», «Ягода», «Смешбэнд», «Пи», певица НЛО и певица Юлия Савичева. Борцам из России вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном страны. Спортсменов допустили на соревнования без ограничений во всех возрастных категориях. Решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. С февраля 2025 года россияне выступали на взрослых турнирах под флагом Объединенного мира борьбы. В январе 2026 спортсменам в возрасте до 24 лет позволили участвовать в турнирах под флагом и с гимном. Доллар 73.14, евро 86.29.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, днем кратковременный дождь, ночью будет до плюс 17, днем так же тепло, как и сейчас, до плюс 28.
2: Реклама. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: В этот замечательный пятничный вечер на Радио Си разыграем книгу «Шедевры вечности. Великие произведения искусства, которые оживают на страницах» от лидера российского нон-фикшн рынка издательства «Бомбора 12+». Чтобы забрать приз, просто дозвонитесь третьим по номеру 235-137, и он ваш. Играем в третий звонок, 235-137, набирайте прямо сейчас.
2: Реклама.
3: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-04-33.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Истинные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
8: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+».
1: За минувшие полчаса в городе пробок стало меньше, но все равно еще движение плотное. 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин – это Малышева от Восточной до Егоршинского подхода. Блюхера стоит от Гагарина до Шевской улицы, Восточная от Советской до Декабристов, ЕКАТ от Березовского тракта до Высоцкого, Комсомольскую отмечу от Первомайской до Малышева. По магистралям самые загруженные – Малышева к ЖБИ, здесь стандартно, Восточная к ЦПК и у Блюхера в обе стороны.
0: Радио Си 103.7 FM.

0: На радиусе играем в третий звонок. Кто дозванивается третьим, тот и забирает приз. Итак, посчитаем.
1: Добрый вечер.
0: Вы номер...
1: 2.
0: Нет, вы номер 1.
1: Ну, это здорово.
2: Добрый вечер. Светлана.
0: Вы...
2: Хочу узнать, какая я.
0: Вы прекрасная. Но номер 2.
2: Сожалею, передаю привет всем тем, кто пытается добраться сегодня до дома.
0: Да, особенно...
2: на эту удивительную погоду.
0: Вы не на улице Малышева, случайно?
2: Нет, я уже ее проехала, к счастью.
0: Спасибо, что набрали.
3: Добрый вечер, Роман. Меня зовут Альберт.
0: Как ваша неделя короткая прошла? Быстро или, наоборот, тянулась долго?
3: Да, отлично. Быстро время пролетело, да.
0: Просто...
3: Все в работе.
0: Да, просто да. Кто-то говорит, что напротив, вот вроде неделя короткая, тянулась очень долго по ощущениям, а кто-то говорит, что прям пролетело, не заметили. Но это хорошо, что быстро пятница наступила, тем более такая у нас прекрасная погода, и вот эту позитивную волну предлагаю продолжить. Вы номер 3. Вручаю вам книгу «Шедевры вечности. Великие произведения искусства», которые оживают на страницах. Поздравляю вас, вы победили.
3: Ура, ура, ура. Спасибо большое, спасибо. Люблю радио «Си», да, каждый день слушаю. Спасибо вам, спасибо большое.
0: Далее на правах рекламы. Вас ждет увлекательное путешествие по великим шедеврам искусства от античности до 19 века. Иллюстрированное издание поможет рассмотреть предметы искусства в деталях, узнать их историю и смысл для читателей старше 12 лет. В понедельник на Радио Си также будем играть в третий звонок, ну а дальше вернемся к музыке.
4: Реклама.
5: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
9: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
10: Подробности на motivtelecom.ru.
11: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
12: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
13: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио «Си».

Желаю вам приятного пятничного вечера. Наверняка многие в такую погоду поехали на дачу, где, возможно, шашлыки запланированы. Ну и параллельно с этим выходит предупреждение о высоком риске пожаров. Вот как раз про тему пожаров, или даже пожарной безопасности, мы поговорим буквально через 3 минуты. На радио Си очень интересный гость. Дождитесь. Сразу после песни «Не позвонишь» Ума Турман и Патрис Экас на радио Си.

0: Вы слушаете «Радио Си», меня зовут Роман Калашников. В этот вечер мы пообщаемся с представителем движения добровольных лесных пожарных Екатеринбурга, ДБР, Артемом Ткаченко. Здравствуйте, Артем.
1: Здравствуйте.
0: Артем, вот сейчас наверняка многие екатеринбуржцы едут на дачу, вечер, пятница. Расскажите, с каким чувством волонтеры ДБР ждут эти выходные? Ну и каков ваш личный прогноз по пожарам на ближайшие дни?
1: Ну, так как сейчас довольно жарко, и прогноз на, в общем-то, выходные тоже жаркий, чувство тревоги небольшое присутствует, потому что как раз все крупные пожары, их замечают после выходных. Согласно постановлению 726 от 14, получается, апреля этого года, вообще нельзя не только разжигать костры в лесу, но и ходить в лес. Ну, вот. И также, что касается дач, на дачах тоже нельзя производить какие-то огнеопасные мероприятия, вплоть даже не только разводить костры, но даже газосварочные или какие-то работы, если они не связаны с аварийно-спасательными работами.
0: Ну вот по поводу дачников вы заговорили, давайте снимем головную боль с дачников, с туристов. Что конкретно можно делать на даче, что нельзя? Я имею в виду шашлык на мангале в тандыре, разводить костер, запускать фейерверк, что-то, может быть, зажигать.
1: Ну вот,
0: что можно, что нельзя?
1: Если как раз говорить про вот это постановление, нельзя ничего.
0: Ну, у меня самое главное, как следить за этим?
1: Как следить? Патрульные группы есть, и даже отчитываются службы, но мы не знаем, то есть вас могут поймать, а могут не поймать. А могут поймать того человека, который просто в лес вышел, и просто погулять. А его тоже штрафуют. И даже если ты волонтер там, пожарный, неважно, тебя поймали, все. Можно шашлыки и прочее употреблять, получается, на базах отдыха и в различных кафе и так далее, где вот есть разрешение.
0: Угу. Давайте поговорим про торфяные пожары. У нас Свердловская область славится этими пожарами. Расскажите, как они начинаются, эти пожары, ну и, может быть, какой-то способ избежать их?
1: Это антропогенная деятельность, в общем-то, связанная с деятельностью человека. Многие люди не знают, что у нас Свердловская область раньше активно была на торфоразработках. Торф – это топливо. И раньше оно активно использовалось. И есть еще такое понятие – оторфованная почва. Uh-huh. Во многих лесополосах у нас есть такая тема, что есть там не прям стопроцентный торф, но большое содержание торфа.
0: Поэтому то есть это тоже опасная среда.
1: Это получается тоже опасно, и это как раз опасно, потому что у нас с детства нас учили, что можно залить костер либо водой, либо закидать почвой.
0: То есть с торфом так не получится.
1: Вот если закидать оторфованной почвой или торфом, то это все равно, что подбросить нового топлива. Вот на торфянике вообще ни в коем случае нельзя разжигать костры. Торфяник зачастую тушится суммарно около года. То есть понятно, что мы не каждый день туда ездим, но вот один из торфяников, Маховая Шмарина, его ликвидацию дали вот уже зимой.
0: А куда звонить в первую очередь, кому сообщать?
1: Ну, прежде чем позвонить, если это прямо рядом с вами, надо желательно на безопасное расстояние, то есть машину на другую сторону, если вы просто идете где-то, это безопасная территория, это такая, которая не сгорит, то есть это дорога, какая-то проселочная дорога, это водоем, возможно. Если это лесной пожар, то на 1-2 древостоя вы должны от деревьев, потому что основная проблема на лесных пожарах, то что деревья падают. Вот у нас правило, если что-то рядом хрустит, ты даже еще этого не видишь, кричишь «бойся», и уже там все реагируют. Звоните, есть два номера основных, которые легко запомнить, 101 и 112. Естественно, вы представляетесь, максимально пытаетесь объяснить диспетчеру, где этот пожар находится. Многие не звонят, потому что думают, ой, ну трассы тут уже все проехали. Нет. Очень часто бывает, что пожар 2, 3, 4, 5 часов горит, и все думают, что ну кто-то позвонил. Пусть лучше у диспетчера вы будете не первый, вот, но сообщите. И если есть возможность, можно дождаться пожарных, например, если вот говорят, что скоро приедут. То есть это вот основные правила. 101, 112.
0: Стоит ли самому пытаться тушить пожар? Если да, то где та грань, когда уже не стоит?
1: А вот эту грань каждый, наверное, для себя находит. Бежит. Если есть желание все-таки потушить, вы чувствуете себе вот эти силы, во-первых, у вас должна быть плохо горимая одежда. Второе – это обувь на нейтральной подошве, например, или кирзачи, то есть та, которая тоже не горит. С собой должна быть лопата, какая-то мотыга, которой можно захлестывать, закапывать и так далее. Если вы сильно хотите по этой теме двигаться, можно ранцевый лесной огнетушитель. Это такой по факту опрыскиватель, но для него у вас в машине еще должна быть какая-то бочка, канистра с водой. Вот это базовый минимум, который поможет вам не получить травму. Ну и опять же, если вы чувствуете, что вы своими силами не справляетесь, лучше не надо геройствовать, вас ждут дома, что называется, пусть этим занимаются, в общем-то, профессионалы.
0: ДБР – это добровольцы. Вы не получаете зарплату, но тратите все выходные на спасение наших лесов. А как к вам попадают люди? Может быть, кто-то слушает нас и захочет присоединиться к вам?
1: У нас есть социальные сети, ВК и так далее. Добровольцы быстрого реагирования. Можно нас найти, можно с нами связаться. И на самом деле формы участия разные. Можно как раз выступать на каких-то вот площадках типа радио. Можно стать лектором. То есть мы часто взаимодействуем со школами, детскими садами. Вот.
0: То есть это не обязательно в лес сразу добровольцы?
1: Ну, большинство как раз в лес. И многие как раз волонтеры выгорают, потому что ничего не горит. То есть ты не стоишь красивый в каске, в маске. То есть если вы замечательный видеограф, вы можете помочь с видео, там, с фотографией. Вы, может быть, делаете хорошие презентации. Презентация интересная, хорошая, тоже зачастую важна. Также можно мониторить термоточки. Зачастую мы просто смотрим на специальных приложениях. Это красные точки на карте, и там, скорее всего, пожар.
0: Откуда они появляются? Кто их на это МЧС
1: ставит? Это спутник. То есть несколько есть программ, по ним можно посмотреть, где зарождающий лесной пожар. Вот. И потом уже по ситуации. Если этот участок бесхозный, он никому не нужен, мы можем сами собраться и попробовать потушить. Если это лесничество какое-то, мы звоним лесничему, говорим, ой, знаете, у вас горит. И зачастую этого достаточно, потому что они уже сами начинают тушить. Либо, если им нужна помощь, мы с ними договариваемся, приезжаем, под их начало поступаем и помогаем. Еще один вариант. Можно задонатить сумму, которую не жалко. Вот.
0: Это все в ВК, получается.
1: Ну, там все, да, объяснят. Вот. И также, как сказала моя знакомая, ты знаешь, я не готова ездить с вами на пожары, но я могу не выходить в лес и не разжигать костры. На самом деле, тоже огромная помощь. В общем-то, так.
0: Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам, что предоставили возможность высказаться. А всем, кто едет отдыхать, хочется сказать, что, друзья, будьте осознаннее. И прежде чем разжигать костер, подумайте, может быть, это потом будет большие последствия. А если делаете, делайте, пожалуйста, это все по правилам.
0: На Радио Си с нами был представитель Движения добровольных лесных пожарных Екатеринбурга ДБР Артем Ткаченко.

0: яркая новинка Bruno Mars только что на Радио Си. Дальше золотая коллекция для вас Rag & Bone Man, чуть раньше London Beat, I've Been Thinking About You, и начинает Savage на Радио Си нашу золотую коллекцию.
1: Реклама.

0: Надежные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
3: Разулыбьте сочувственные лица. Встречайте Владимира Маяковского. 28 мая в Летнем театре. Яркий старт сезона. Гастроли спектакля «Маяковский. Встреча». В этот день история станет поэзией, а парк Маяковского – местом встречи прошлого и настоящего. Билеты в кассах города и на сайте Летнего театра. Театр.ецпко.рф. Для лиц старше 16 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс» автоцентр «Глазурит». 5 баллов. Показывай сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин сейчас на Малышево от Восточной до Егоршинского подхода. Блюхера отмечу от Гагарина до Сахалинской улицы. Восточную от Советской до Декабристов. ЕКАТ от 20-го километра до Высоцкого. Комсомольскую от Первомайской до Малышева. По магистралям самые загруженные. Малышево к ЖБИ. Восточная к

0: ЦПКО, Блюхера и из центра.
1: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса ROX-01. Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой ROX-01. Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
2: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
3: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? «Клевер Парк». Старт продаж финального дома.
4: ООО «ЭЗ» ЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по подробности в отделе продаж.

0: С нами только что Rag & Bone Man на радио Си в золотой коллекции часа. Дальше Texas, Summer Sun, ну а пока музыка понятная без слов. Паскаль Летублон на радио Си. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про».
1: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 20.01, это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипия на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. ВВП России прибавило 1,8% после сокращения, по данным Минэкономразвития, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство на 2,3%, рост оптовой торговли 8%, розничная торговля плюс 6,2%, а безработица находится на минимальном уровне. Положительную динамику марта отметил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Президент поручил закрепить эти достижения, чтобы рост экономики становился более устойчивым. В Екатеринбурге утвердили план подготовки к отопительному сезону 26-27 годов. Все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, сообщили в мэрии. В жилом фонде за лето планируют заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов отопления, 37 тысяч метров труб горячего и холодного водоснабжения. Во всех зданиях проведут промывки систем. Подготовка к зиме затронет и общественный транспорт. К работе в условиях низких температур подготовят 350 трамваев и 170 троллейбусов. Первые опрессовки в Екатеринбурге пройдут на следующей неделе с 19 по 21 мая, будут проходить по ночам. В Екатеринбурге уже стал летать пух с деревьев. Все из-за жарких дней в апреле-мае. Процесс цветения не остановило даже недавнее похолодание. Первыми начали пушить осины. К осинам сейчас добавляется мать и мачеха. Чуть позже массово полетит одуванчик. Примерно через 2 недели пух начнут пускать ивы. У тополей из-за предыдущих теплых недель уже выросли крупные плоды, которые обычно так выглядят в конце мая-начале июня. Поэтому активное пушение тополя стоит ожидать в первую неделю июня, рассказал Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Свердловская магистраль традиционно присоединяется к международной майской акции «Ночь музеев». Площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги, расположенный в историческом здании первого вокзала Екатеринбурга на вокзальной 14. В субботу с 11 до 17 часов в начале каждого часа для детей стартуют обзорные экскурсии по экспозиции музея, а ночная программа начнется в 18 часов и продлится до полуночи. В программе самые интересные моменты истории железных дорог на Урале от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза и до наших дней. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в прокат в 2028 году. Доллар 73.14, евро 86.29.
2: Реклама.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
4: Паривит, красивая плитка, и так красиво лежит.
3: Паривит, паривит, паривит, красота под вашими ногами.
5: И утром, и днем, и вечером. Паривит, красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
6: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
7: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
0: Синоптики на завтра, 16 мая, субботу, обещают нам переменную облачность. Днем будет кратковременный дождь. Ночью плюс 15-17. Днем в Екатеринбурге до плюс 28. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске. В Краснотуринске чуть холоднее. Днем до плюс 24.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: слушаете «Радио Си», только что «Сплин», «Романс». К музыке совсем скоро вернемся. У нас дальше новинка «Dive into the Ocean». Это Алок Зиба и «Portugal the Man». А сейчас слово нашему автообозревателю на «Радио Си».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Bentley Continental теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Rivian — огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Dua Lipa выбрала гибридный 911. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес — флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover'ом Defender'ом. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри — королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Бьонсе на уникальном Rolls-Royce Bobtail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продакторов 2025». Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
7: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
8: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
9: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
10: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashtag.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Сэнди Ли, Paradise, на Радио Си, музыка, которую мы любим. Прекрасного всем нам вечера пятницы, спасибо, что проводите его в компании великолепных хитов. Дальше мы слушаем ЗАЗ, Живю на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды, и здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
4: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
5: 103.7 FM. Радио 7.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Бизнесом.
1: 30 февраля на Радио Си, музыка, которую мы любим. Рея с песней «Natalie Don't» уже через полторы минуты, а пока давайте узнаем, что сулят звезды. Анна Романова с гороскопом.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, день фокусировки на отдаленных целях. Вы сможете отдохнуть от непосредственных дел и подумать о будущем. Тельцы, день подведения итогов. Будьте честны с собой и не закрывайте глаза на промахи и ошибки. Близнецы, хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле или в отношениях. Но вот новых дел лучше пока не начинать. Раки, осторожнее с планами, не стоит доверять чужим прогнозам и советам. Это тот день, когда правильнее всего будет вообще ничего не делать. Львы, ваша потребность придать четкие очертания планам столкнется с невозможностью это сделать по объективным причинам. Придется еще подождать. Девы, это день подведения итогов во многих областях жизни. Не стоит терять времени, если нужно уладить дела или поставить точку в отношениях. Весы. День окажется значимым для новых дел. Обозначатся ваши обязанности и первые сложности. Будьте аккуратны и не соглашайтесь сразу на все. Скорпионы. День закладки новой программы. Будьте внимательны к своим мыслям и словам. Есть риск поставить себе ненужные цели. Стрельцы. Вы можете столкнуться с тайными препятствиями или чьим-то контролем. Ваши возможности действовать будут ограничены. Козероги, некомпетентность других приведет к сложностям и задержкам в ваших делах. Неподходящий день для начала дела. Водолеи, что-то будет мешать вам не то, что пойти новым путем, но даже подумать об этом. Это день прощания с прошлым, и не факт, что оно состоится. Рыбы, идеальный день для уединения и очищения мыслей, тела и дома. Отпустите контроль от внешних событий.
5: Радио Си. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
6: 103.7. Радио Си.
7: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Это Дэвид Грей на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, дальше «Золотая коллекция». Слушаем Лиз Маклэрен, также песня из мюзикла «Ромео и Джульетта» Леруа Дюмон, а начнет Фил Коллинз, нас ждет пронзительная баллада «Another Day in Paradise».
1: Реклама.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
3: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

классный кавер на знаменитую песню «Влюбленная женщина» «Woman in Love» Лиз Маклера на радио Си в золотой коллекции. Сейчас тему любви продолжит Поль Мориа, мелодия «Love Story», ну а дальше услышим Анастейшу на радио Си.

0: Люксембурге 9 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Днем будет кратковременный дождь. Ночью в Октябрьске плюс 15-17, а днем до плюс 28. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем

я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Привет.
1: Классная песня с такой легкой, приятной грустинкой. Максим Леонидов только что с нами на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, впереди Мадонна, также послушаем Police, Every Breath You Take, а сейчас One Republic на Радио Си.
2: Реклама.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
5: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
6: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тодор Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

Dream of You на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Дальше начинаем романтический вечер. Буквально через 3 минуты его открывают скорпы. Пока же знаменитая мелодия «Одинокий пастух». Послушаем Джеймса Ласта на Радио Си.

0: Люксембурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, 16 мая, субботу. Обещают синоптики переменную облачность. Днем кратковременный дождь, ночью до плюс 17, днем до плюс 28.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛНР РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Прекрасная пятница, погода просто выше всех похвал. Завтра, кстати, тоже будет до плюс 28, как и сегодня. А на радиусе и дальше Милен Фармер, Дандлеру де Лондер. Ну а пока время гороскопа на радиусе Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, день фокусировки на отдаленных целях. Вы сможете отдохнуть от непосредственных дел и подумать о будущем. Тельцы, день подведения итогов. Будьте честны с собой и не закрывайте глаза на промахи и ошибки. Близнецы, хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле или в отношениях. Но вот новых дел лучше пока не начинать. Раки, осторожнее с планами, не стоит доверять чужим прогнозам и советам. Это тот день, когда правильнее всего будет вообще ничего не делать. Львы, ваша потребность придать четкие очертания планам столкнется с невозможностью это сделать по объективным причинам. Придется еще подождать. Девы, это день подведения итогов во многих областях жизни. Не стоит терять времени, если нужно уладить дела или поставить точку в отношениях. Весы. День окажется значимым для новых дел. Обозначьте ваши обязанности и первые сложности. Будьте аккуратны и не соглашайтесь сразу на все. Скорпионы. День закладки новой программы. Будьте внимательны к своим мыслям и словам. Есть риск поставить себе ненужные цели. Стрельцы. Вы можете столкнуться с тайными препятствиями или чьим-то контролем. Ваши возможности действовать будут ограничены. Козероги, некомпетентность других приведет к сложностям и задержкам в ваших делах. Неподходящий день для начала дела. Водолеи, что-то будет мешать вам не то что пойти новым путем, но даже подумать об этом. Это день прощания с прошлым, и не факт, что оно состоится. Рыбы, идеальный день для уединения и очищения мыслей, тела и дома. Отпустите контроль от внешних событий.

0: Люксембурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, субботу. Обещают нам синоптики переменную облачность. Днем будет кратковременный дождь. Ночью плюс 15-17, днем до плюс 28.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический

Вы слушаете Радио Си, меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в субботу, она у нас будет необычной, напомню, пройдет Ночь музеев. Радио Си подготовила приятный сюрприз, эксклюзивные открытки, которые можно будет забрать на площадках мероприятия. Сохраните открытку и участвуйте в розыгрыше подарочного издания «Книги по искусству». В понедельник, ну то есть 18 мая, включайте Радио Си, после того, как мы объявим конкурс, звоните до Радио Си, дозванивайтесь, рассказывайте, как прошла ваша ночь музеев, ну и получайте, конечно же, приз. Подробности в группе Радио Си ВКонтакте. Добавляйтесь. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Сэмприю на Радио Си. Пока-пока.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чайный гриб родом из Китая, где его ценили за очищающие и заживляющие свойства. В Китае гриб называют хайбао – морское сокровище, или вэйбао – сокровище для желудка. Морское оно потому, что внешне чайный гриб похож на медузу. Сегодня чайный гриб. Самое первое упоминание чайного гриба относится к 221 году до нашей эры. Считается, что именно тогда, во времена императора Цинь Шихуанди, напиток из чайного гриба называли эликсиром бессмертия. Это не один гриб. На самом деле это сожительство нескольких видов дрожжей и бактерий, образующих общую колонию. Научное название гриба – Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast – SCOBY. В Европе чайный гриб называют камбуча. Но это результат исторической ошибки. Японское слово «комбо-ча» означает «чай из водорослей», а чайный гриб в Японии называют «коча-киноко». Даже в домашних условиях при должном уходе гриб может вырастать до огромных размеров, превышая вес в 100 килограммов. Уж не знаю, у кого дома жил такой гриб. Бактериальная целлюлоза, которую строит гриб, по структуре почти идентична человеческой коже. Ею можно заживлять раны, поскольку она обладает естественными антисептическими свойствами, подавляя рост золотистого стафилококка. У чайного гриба есть электрический пульс, похожий на тот, что происходит у нас в мозгу. Гриб реагирует на свет и химические изменения в окружающей среде. Внутри гриба живут особые микроорганизмы – персистеры. Это клетки, которые находятся в состоянии глубокого покоя и не участвуют в ферментации. Их единственная цель – сохранить генетическую память колонии на случай катастрофы. Например, если вы забудете покормить гриб на полгода, тогда они проснутся и восстановят гриб. Чайный гриб – один из немногих земных организмов, который успешно прошел испытания в открытом космосе. Образцы чайного гриба выставляли за борт МКС на 18 месяцев, и он полностью восстановил структуру, вернувшись на Землю. В 1950-х годах в Италии гриб был настоящим письмом счастья. Его передавали из рук в руки с инструкциями и только бесплатно, считая, что его продажа приносит несчастье. И что на первом месте? Чайный гриб может умереть от сахара. Хотя гриб питается сладким чаем, крупинки нерастворенного сахара могут вызывать у него ожоги. Сахар нужно сначала полностью растворить в воде.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 мая – Международный день семей. Его учредила в начале 1990-х годов Генассамблея ООН. У праздника есть официальный символ – зеленый круг, внутри красный элемент, напоминающий сердце под крышей дома. Он отражает смысл праздника. Любящая семья – это центр общества. Версий происхождения слова «семья» несколько. Так, сочетание древнего индоевропейского корня «сем» и праиндоевропейского «им» означало «семя» или «один род». Древние славяне могли называть словом «семья» всех живущих совместно – и домочадцев, и челядь, и холопов. А вот предположение, что слово произошло от числительного «семь» и местоимение «я» – ошибочно. В древнерусском языке было числительное «седми», а местоимение «ас». Обычай поцелуя новобрачных пришел из Древнего Рима, где свадьба была контрактом, а поцелуй считался печатью, скрепляющей этот договор. Молодожены Древнего Египта надевали кольцо на безымянный палец, считая, что в нем начинается вена любви, которая несет кровь к сердцу.
5: Я, ты, он, она, вместе, целая страна, вместе, дружная семья.
6: Словим мы 100 000 я!
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вулкан Этна не похож ни на один другой вулкан на Земле. Сицилийский гигант десятилетиями ставил ученых в тупик, потому что он просто не вписывается в привычные типы классификации. Профессор Себастьян Пиле из Лозанны поясняет, по своей структуре Этна – это копия так называемых маленьких пятнистых вулканов. Обычно это крошечные бугорки на дне океана высотой в пару сотен метров. Но Этна вымахал до 3500, и мощь у него соответствующая. Достаточно вспомнить катастрофу катастрофу 1669 года, когда лава полностью уничтожила 12 городов. Да и за последние годы он десятки раз засыпал пеплом Сицилию, парализуя работу международных аэропортов. Весь секрет в его расположении. Вулкан стоит на сложном стыке плит, которые не просто сталкиваются, а сминаются в гигантские складки. Эти деформации создали прямой канал для магмы из зоны пониженной скорости, особого слоя мантии, который обычно вообще не доходит до поверхности. Этот случай заставляет науку пересмотреть роль литосферы. Оказывается, земная кора не просто пассивная крышка, а активный участник, который может превратить маленькое пятно в аномального гиганта.
7: Здравствуйте. ВВП России прибавило 1,8% после сокращения, по данным Минэкономразвития, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство на 2,3%, рост оптовой торговли 8%, розничная торговля плюс 6,2%, а безработица находится на минимальном уровне. Положительную динамику марта отметил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Президент поручил закрепить эти достижения, чтобы рост экономики становился более устойчивым. В Екатеринбурге утвердили план подготовки к отопительному сезону 26-27 годов. Все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, сообщили в мэрии. В жилом фонде за лето планируют заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов отопления, 37 тысяч метров труб горячего и холодного водоснабжения. Во всех зданиях проведут промывки систем. Подготовка к зиме затронет и общественный транспорт. К работе в условиях низких температур подготовят 350 трамваев и 170 троллейбусов. Первые опрессовки в Екатеринбурге пройдут на следующей неделе. С 19 по 21 мая будут проходить по ночам. В Екатеринбурге уже стал летать пух с деревьев. Все из-за жарких дней в апреле-мае. Процесс цветения не остановило даже недавнее похолодание. Первыми начали пушить осины. К осинам сейчас добавляется мать и мачеха. Чуть позже массово полетит одуванчик. Примерно через 2 недели пух начнут пускать ивы. У тополей из-за предыдущих теплых недель уже выросли крупные плоды, которые обычно так выглядят в конце мая-начале июня. Поэтому активное пушение тополя стоит ожидать в первую неделю июня, рассказал Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Свердловская магистраль традиционно присоединяется к международной майской акции «Ночь музеев». Площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги, расположенный в историческом здании первого вокзала Екатеринбурга на вокзальной 14. В субботу с 11 до 17 часов в начале каждого часа для детей стартуют обзорные экскурсии по экспозиции музея, а ночная программа начнется в 18 часов и продлится до полуночи. В программе самые интересные моменты истории железных дорог на Урале от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза и до наших дней. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 в ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в прокат в 2028 году. Доллар на выходные 73.13, евро 85.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Минута драйва.
8: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, 2 твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой. а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 мая 2001 года в штате Огайо никем не управляемый грузовой поезд за 2 часа проехал больше сотни километров. Среди вагонов были две цистерны с жидким фенолом, и крушение грозило экологической катастрофой. Местами поезд разгонялся больше 70 километров в час. Причиной ЧП считается ошибка машиниста. Во время маневров на одной из станций он заметил неверное направление стрелки путей, вышел поправить ее, но вместо тормоза нажал на газ. Неуправляемый состав покатился со станции Стэнли в 11:30. Несколько попыток догнать его и заскочить внутрь не удались. Сработал рискованный план. Отцепили локомотив от другого состава и стали ждать сбежавший поезд на разъезде. А когда он прошел мимо, локомотив догнал его и на скорости 80 км в час зацепил последний вагон. Потом опытный машинист аккуратно снизил скорость до 18 км. Метров в час, а на следующем переезде в локомотив беглеца заскочил другой машинист и отключил тягу. Номер неуправляемого тепловоза был 8888. Инцидент окрестили обезумевшими восьмерками, а в 2010 году сняли с Дензелом Вашингтоном фильм «Неуправляемый».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Есть два слова, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит говорить человеку, который находится в ярости. Это слова «успокойся» и «расслабься». Профессор психологии Райан Мартин утверждает, за всю историю человечества они не успокоили еще никого. В момент гнева логика отключается, работает только инстинкт обороны. Фраза «просто подыши» звучит для собеседника как попытка его заткнуть. Но есть один прием, который сам профессор называет благородной манипуляцией. Вместо того, чтобы просить тишины, замолчите сами. Или начните говорить тише и мягче, чем обычно. Мы эволюционно запрограммированы подстраиваться под тон окружающих. Если вы не ведетесь на крик, а сохраняете ровный голос, эмоциональный накал оппонента неизбежно поползет вниз. И вот когда шторм утихнет, наступает время для главного козыря. Важно подтвердить, что он чувствует. Вместо споров сказать «я вижу, что тебя это сильно задело, давай вместе подумаем, что делать». Вы признаете его эмоции, не признавая его правоту. Это и есть высший пилотаж в общении. В общем, если хотите потушить пожар, не дуйте на него, а просто убавьте звук.
1: Для слушателей старше 12 лет.
9: Минута драйва.
8: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрии. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чайный гриб родом из Китая, где его ценили за очищающие и заживляющие свойства. В Китае гриб называют хайбао – морское сокровище, или вэйбао – сокровище для желудка. Морское оно потому, что внешне чайный гриб похож на медузу. Сегодня чайный гриб. Самое первое упоминание чайного гриба относится к 221 году до нашей эры. Считается, что именно тогда, во времена императора Цинь Шихуанди, напиток из чайного гриба назвали эликсиром бессмертия. Это не один гриб. На самом деле это сожительство нескольких видов дрожжей и бактерий, образующих общую колонию. Научное название гриба – Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast – SCOBY. В Европе чайный гриб называют камбуча. Но это результат исторической ошибки. Японское слово «комбо-ча» означает «чай из водорослей», а чайный гриб в Японии называют «коча-киноко». Даже в домашних условиях при должном уходе гриб может вырастать до огромных размеров, превышая вес в 100 килограммов. Уж не знаю, у кого дома жил такой гриб. Бактериальная целлюлоза, которую строит гриб, по структуре почти идентична человеческой коже. Ею можно заживлять раны, поскольку она обладает естественными антисептическими свойствами, подавляя рост золотистого стафилококка. У чайного гриба есть электрический пульс, похожий на тот, что происходит у нас в мозгу. Гриб реагирует на свет и химические изменения в окружающей среде. Внутри гриба живут особые микроорганизмы – персистеры. Это клетки, которые находятся в состоянии глубокого покоя и не участвуют в ферментации. Их единственная цель – сохранить генетическую память колонии на случай катастрофы. Например, если вы забудете покормить гриб на полгода, тогда они проснутся и восстановят гриб. Чайный гриб – один из немногих земных организмов, который успешно прошел испытания в открытом космосе. Образцы чайного гриба выставляли за борт МКС на 18 месяцев, и он полностью восстановил структуру, вернувшись на Землю. В 1950-х годах в Италии гриб был настоящим письмом счастья. Его передавали из рук в руки с инструкциями и только бесплатно, считая, что его продажа приносит несчастье. И что на первом месте? Чайный гриб может умереть от сахара. Хотя гриб питается сладким чаем, крупинки нерастворенного сахара могут вызывать у него ожоги. Сахар нужно сначала полностью растворить в воде.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 мая – Международный день семей. Его учредила в начале 1990-х годов Генассамблея ООН. У праздника есть официальный символ – зеленый круг, внутри красный элемент, на

0: Вспоминающее сердце под крышей дома. Он отражает смысл праздника. Любящая семья – это центр общества. Версий происхождения слова «семья» несколько. Так, сочетание древнего индоевропейского корня «сем» и праиндоевропейского «им» означало «семя» или «один род». Древние славяне могли называть словом «семья» всех живущих совместно – и домочадцев, и челядь, и холопов. А вот предположение, что слово произошло от числительного «семь» и местоимение «я» – ошибочно. В древнерусском языке было числительное «седми», а местоимение «ас». Обычай поцелуя новобрачных пришел из Древнего Рима, где свадьба была контрактом, а поцелуй считался печатью, скрепляющей этот договор. Молодожены Древнего Египта надевали кольцо на безымянный палец, считая, что в нем начинается вена любви, которая несет кровь к сердцу.
1: Я, ты, он, она, вместе, целая страна, вместе, дружная семья.
2: Славим мы 100 000 я!
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вулкан Этна не похож ни на один другой вулкан на Земле. Сицилийский гигант десятилетиями ставил ученых в тупик, потому что он просто не вписывается в привычные типы классификации. Профессор Себастьян Пиле из Лозанны поясняет, по своей структуре Этна – это копия так называемых маленьких пятнистых вулканов. Обычно это крошечные бугорки на дне океана высотой в пару сотен метров. Но Этна вымахал до 3500, и мощь у него соответствующая. Достаточно вспомнить катастрофу 1669 года, когда лава полностью уничтожила 12 городов. Да и за последние годы он десятки раз засыпал пеплом Сицилию, парализуя работу международных аэропортов. Весь секрет в его расположении. Вулкан стоит на сложном стыке плит, которые не просто сталкиваются, а сминаются в гигантские складки. Эти деформации создали прямой канал для магмы из зоны пониженной скорости, особого слоя мантии, который обычно вообще не доходит до поверхности. Этот случай заставляет науку пересмотреть роль литосферы. Оказывается, земная кора не просто пассивная крышка, а активный участник, который может превратить маленькое пятно в аномального гиганта.
5: Здравствуйте. ВВП России прибавило 1,8% после сокращения, по данным Минэкономразвития, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство на 2,3%, рост оптовой торговли 8%, розничная торговля плюс 6,2%, а безработица находится на минимальном уровне. Положительную динамику марта отметил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Президент поручил закрепить эти достижения, чтобы рост экономики становился более устойчивым. В Екатеринбурге утвердили план подготовки к отопительному сезону 26-27 годов. Все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, сообщили в мэрии. В жилом фонде за лето планируют заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов отопления, 37 тысяч метров труб горячего и холодного водоснабжения. Во всех зданиях проведут промывки систем. Подготовка к зиме затронет и общественный транспорт. К работе в условиях низких температур подготовят 350 трамваев и 170 троллейбусов. Первые опрессовки в Екатеринбурге пройдут на следующей неделе с 19 по 21 мая, будут проходить по ночам. В Екатеринбурге уже стал летать пух с деревьев. Все из-за жарких дней в апреле-мае. Процесс цветения не остановило даже недавнее похолодание. Первыми начали пушить осины. К осинам сейчас добавляется мать и мачеха. Чуть позже массово полетит одуванчик. Примерно через 2 недели пух начнут пускать ивы. У тополей из-за предыдущих теплых недель уже выросли крупные плоды, которые обычно так выглядят в конце мая-начале июня. Поэтому активное пушение тополя стоит ожидать в первую неделю июня, рассказал Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Свердловская магистраль традиционно присоединяется к международной майской акции «Ночь музеев». Площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги, расположенный в историческом здании первого вокзала Екатеринбурга на вокзальной 14. В субботу с 11 до 17 часов в начале каждого часа для детей стартуют обзорные экскурсии по экспозиции музея, а ночная программа начнется в 18 часов и продлится до полуночи. В программе самые интересные моменты истории железных дорог на Урале от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза и до наших дней. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в прокат в 2028 году. Доллар на выходные 73.13, евро 85.18.
4: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже три цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
4: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 15 мая 2001 года в штате Огайо никем не управляемый грузовой поезд за 2 часа проехал больше сотни километров. Среди вагонов были две цистерны с жидким фенолом, и крушение грозило экологической катастрофой. Местами поезд разгонялся больше 70 километров в час. Причиной ЧП считается ошибка машиниста. Во время маневров на одной из станций он заметил неверное направление стрелки путей, вышел поправить ее, но вместо тормоза нажал на газ. Неуправляемый состав покатился со станции Стэнли в 11:30. Несколько попыток догнать его и заскочить внутрь не удались. Сработал рискованный план. Отцепили локомотив от другого состава и стали ждать сбежавший поезд на разъезде. А когда он прошел мимо, локомотив догнал его и на скорости 80 км в час зацепил последний вагон. Потом опытный машинист аккуратно снизил скорость до 18 км в час, а на следующем переезде в локомотив беглеца заскочил другой машинист и отключил тягу. Номер неуправляемого тепловоза был 8888. Инцидент окрестили обезумевшими восьмерками, а в 2010 году сняли с Дензелом Вашингтоном фильм «Неуправляемый».
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: Есть два слова, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит говорить человеку, который находится в ярости. Это слова «успокойся» и «расслабься». Профессор психологии Райан Мартин утверждает, за всю историю человечества они не успокоили еще никого. В момент гнева логика отключается, работает только инстинкт обороны. Фраза «просто подыши» звучит для собеседника как попытка его заткнуть. Но есть один прием, который сам профессор называет благородной манипуляцией. Вместо того, чтобы просить тишины, замолчите сами. Или начните говорить тише и мягче, чем обычно. Мы эволюционно запрограммированы подстраиваться под тон окружающих. Если вы не ведетесь на крик, а сохраняете ровный голос, эмоциональный накал оппонента неизбежно поползет вниз. И вот когда шторм утихнет, наступает время для главного козыря. Важно подтвердить, что он чувствует. Вместо споров сказать «я вижу, что тебя это сильно задело, давай вместе подумаем, что делать». Вы признаете его эмоции, не признавая его правоту. Это и есть высший пилотаж в общении. В общем, если хотите потушить пожар, не дуйте на него, а просто убавьте звук.
4: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрией. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чайный гриб родом из Китая, где его ценили за очищающие и заживляющие свойства. В Китае гриб называют хайбао – морское сокровище, или вэйбао – сокровище для желудка. Морское оно потому, что внешне чайный гриб похож на медузу. Сегодня чайный гриб. Самое первое упоминание чайного гриба относится к 221 году до нашей эры. Считается, что именно тогда, во времена императора Цинь Шихуанди, напиток из чайного гриба назвали эликсиром бессмертия. Это не один гриб. На самом деле это сожительство нескольких видов дрожжей и бактерий, образующих общую колонию. Научное название гриба – Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, SCOBY. В Европе чайный гриб называют камбуча. Но это результат исторической ошибки. Японское слово «комбо-ча» означает «чай из водорослей», а чайный гриб в Японии называют «коча-киноко». Даже в домашних условиях при должном уходе гриб может вырастать до огромных размеров, превышая вес в 100 килограммов. Уж не знаю, у кого дома жил такой гриб. Бактериальная целлюлоза, которую строит гриб, по структуре почти идентична человеческой коже. Ею можно заживлять раны, поскольку она обладает естественными антисептическими свойствами, подавляя рост золотистого стафилококка. У чайного гриба есть электрический пульс, похожий на тот, что происходит у нас в мозгу. Гриб реагирует на свет и химические изменения в окружающей среде. Внутри гриба живут особые микроорганизмы – персистеры. Это клетки, которые находятся в состоянии глубокого покоя и не участвуют в ферментации. Их единственная цель – сохранить генетическую память колонии на случай катастрофы. Например, если вы забудете покормить гриб на полгода, тогда они проснутся и восстановят гриб. Чайный гриб – один из немногих земных организмов, который успешно прошел испытания в открытом космосе. Образцы чайного гриба выставляли за борт МКС на 18 месяцев, и он полностью восстановил структуру, вернувшись на Землю. В 1950-х годах в Италии гриб был настоящим письмом счастья. Его передавали из рук в руки с инструкциями и только бесплатно, считая, что его продажа приносит несчастье. И что на первом месте? Чайный гриб может умереть от сахара. Хотя гриб питается сладким чаем, крупинки нерастворенного сахара могут вызывать у него ожоги. Сахар нужно сначала полностью растворить в воде.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 мая – Международный день семей. Его учредила в начале 1990-х годов Генассамблея ООН. У праздника есть официальный символ – зеленый круг, внутри красный элемент, напоминающий сердце под крышей дома. Он отражает смысл праздника. Любящая семья – это центр общества. Версий происхождения слова «семья» несколько. Так, сочетание древнего индоевропейского корня «сем» и праиндоевропейского «им» означало «семя» или «один род». Древние славяне могли называть словом «семья» всех живущих совместно – и домочадцев, и челядь, и холопов. А вот предположение, что слово произошло от числительного «семь» и местоимение «я» – ошибочно. В древнерусском языке было числительное «седми», а местоимение «ас». Обычай поцелуя новобрачных пришел из Древнего Рима, где свадьба была контрактом, а поцелуй считался печатью, скрепляющей этот договор. Молодожены Древнего Египта надевали кольцо на безымянный палец, считая, что в нем начинается вена любви, которая несет кровь к сердцу.
5: Я, ты, он, она, вместе, целая страна, вместе, дружная семья.
6: Вскоре мы 100 000 я.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вулкан Этна не похож ни на один другой вулкан на Земле. Сицилийский гигант десятилетиями ставил ученых в тупик, потому что он просто не вписывается в привычные типы классификации. Профессор Себастьян Пиле из Лозанны поясняет, по своей структуре Этна – это копия так называемых маленьких пятнистых вулканов. Обычно это крошечные бугорки на дне океана высотой в пару сотен метров. Но Этна вымахал до 3500, и мощь у него соответствующая. Достаточно вспомнить катастрофу 1669 года, когда лава полностью уничтожила 12 городов. Да и за последние годы он десятки раз засыпал пеплом Сицилию, парализуя работу международных аэропортов. Весь секрет в его расположении. Вулкан стоит на сложном стыке плит, которые не просто сталкиваются, а сминаются в гигантские складки. Эти деформации создали прямой канал для магмы из зоны пониженной скорости, особого слоя мантии, который обычно вообще не доходит до поверхности. Этот случай заставляет науку пересмотреть роль литосферы. Оказывается, земная кора не просто пассивная крышка, а активный участник, который может превратить маленькое пятно в аномального гиганта.
7: Здравствуйте. ВВП России прибавило 1,8% после сокращения, по данным Минэкономразвития, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство на 2,3%, рост оптовой торговли 8%, розничная торговля плюс 6,2%, а безработица находится на минимальном уровне. Положительную динамику марта отметил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Президент поручил закрепить эти достижения, чтобы рост экономики становился более устойчивым. В Екатеринбурге утвердили план подготовки к отопительному сезону 26-27 годов. Все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, сообщили в мэрии. В жилом фонде за лето планируют заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов отопления, 37 тысяч метров труб горячего и холодного водоснабжения. Во всех зданиях проведут промывки систем. Подготовка к зиме затронет и общественный транспорт. К работе в условиях низких температур подготовят 350 трамваев и 170 троллейбусов. Первые опрессовки в Екатеринбурге пройдут на следующей неделе. С 19 по 21 мая будут проходить по ночам. В Екатеринбурге уже стал летать пух с деревьев. Все из-за жарких дней в апреле-мае. Процесс цветения не остановило даже недавнее похолодание. Первыми начали пушить осины. К осинам сейчас добавляется мать и мачеха. Чуть позже массово полетит одуванчик. Примерно через 2 недели пух начнут пускать ивы. У тополей из-за предыдущих теплых недель уже выросли крупные плоды, которые обычно так выглядят в конце мая-начале июня. Поэтому активное пушение тополя стоит ожидать в первую неделю июня, рассказал Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Свердловская магистраль традиционно присоединяется к международной майской акции «Ночь музеев». Площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги, расположенный в историческом здании первого вокзала Екатеринбурга на вокзальной 14. В субботу с 11 до 17 часов в начале каждого часа для детей стартуют обзорные экскурсии по экспозиции музея, а ночная программа начнется в 18 часов и продлится до полуночи. В программе самые интересные моменты истории железных дорог на Урале от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза и до наших дней. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 в ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в прокат в 2028 году. Доллар на выходные 73.13, евро 85.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Минута драйва.
8: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, 2 твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой. А мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 мая 2001 года в штате Огайо никем не управляемый грузовой поезд за 2 часа проехал больше сотни километров. Среди вагонов были 2 цистерны с жидким фенолом, и крушение грозило экологической катастрофой. Местами поезд разгонялся больше 70 километров в час. Причиной ЧП считается ошибка машиниста. Во время маневров на одной из станций он заметил неверное направление стрелки путей, вышел поправить ее, но вместо тормоза нажал на газ. Неуправляемый состав покатился со станции Стэнли в 11:30. Несколько попыток догнать его и заскочить внутрь не удались. Сработал рискованный план. Отцепили локомотив от другого состава и стали ждать сбежавший поезд на разъезде. А когда он прошел мимо, локомотив догнал его и на скорости 80 км в час зацепил последний вагон. Потом опытный машинист аккуратно снизил скорость до 18 км. Метров в час, а на следующем переезде в локомотив беглеца заскочил другой машинист и отключил тягу. Номер неуправляемого тепловоза был 8888. Инцидент окрестили обезумевшими восьмерками, а в 2010 году сняли с Дензелом Вашингтоном фильм «Неуправляемый».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Есть два слова, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит говорить человеку, который находится в ярости. Это слова «успокойся» и «расслабься». Профессор психологии Райан Мартин утверждает, за всю историю человечества они не успокоили еще никого. В момент гнева логика отключается, работает только инстинкт обороны. Фраза «просто подыши» звучит для собеседника как попытка его заткнуть. Но есть один прием, который сам профессор называет благородной манипуляцией. Вместо того, чтобы просить тишины, замолчите сами. Или начните говорить тише и мягче, чем обычно. Мы эволюционно запрограммированы подстраиваться под тон окружающих. Если вы не ведетесь на крик, а сохраняете ровный голос, эмоциональный накал оппонента неизбежно поползет вниз. И вот когда шторм утихнет, наступает время для главного козыря. Важно подтвердить, что он чувствует. Вместо споров сказать «я вижу, что тебя это сильно задело, давай вместе подумаем, что делать». Вы признаете его эмоции, не признавая его правоту. Это и есть высший пилотаж в общении. В общем, если хотите потушить пожар, не дуйте на него, а просто убавьте звук.
1: Для слушателей старше 12 лет.
9: Минута драйва.
8: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрией. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чайный гриб родом из Китая, где его ценили за очищающие и заживляющие свойства. В Китае гриб называют хайбао – морское сокровище, или вэйбао – сокровище для желудка. Морское оно потому, что внешне чайный гриб похож на медузу. Сегодня чайный гриб. Самое первое упоминание чайного гриба относится к 221 году до нашей эры. Считается, что именно тогда, во времена императора Цинь Шихуанди, напиток из чайного гриба назвали эликсиром бессмертия. Это не один гриб. На самом деле это сожительство нескольких видов дрожжей и бактерий, образующих общую колонию. Научное название гриба – Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, SCOBY. В Европе чайный гриб

0: называют камбуча. Но это результат исторической ошибки. Японское слово «комбо-ча» означает «чай из водорослей», а чайный гриб в Японии называют «коча-киноко». Даже в домашних условиях при должном уходе гриб может вырастать до огромных размеров, превышая вес в 100 килограммов. Уж не знаю, у кого дома жил такой гриб. Бактериальная целлюлоза, которую строит гриб, по структуре почти идентична человеческой коже. Ею можно заживлять раны, поскольку она обладает естественными антисептическими свойствами, подавляя рост золотистого стафилококка. У чайного гриба есть электрический пульс, похожий на тот, что происходит у нас в мозгу. Гриб реагирует на свет и химические изменения в окружающей среде. Внутри гриба живут особые микроорганизмы – персистеры. Это клетки, которые находятся в состоянии глубокого покоя и не участвуют в ферментации. Их единственная цель – сохранить генетическую память колонии на случай катастрофы. Например, если вы забудете покормить гриб на полгода, тогда они проснутся и восстановят гриб. Чайный гриб – один из немногих земных организмов, который успешно прошел испытания в открытом космосе. Образцы чайного гриба выставляли за борт МКС на 18 месяцев, и он полностью восстановил структуру, вернувшись на Землю. В 1950-х годах в Италии гриб был настоящим письмом счастья. Его передавали из рук в руки с инструкциями и только бесплатно, считая, что его продажа приносит несчастье. И что на первом месте? Чайный гриб может умереть от сахара. Хотя гриб питается сладким чаем, крупинки нерастворенного сахара могут вызывать у него ожоги. Сахар нужно сначала полностью растворить в воде.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 мая – Международный день семей. Его учредила в начале 1990-х годов Генассамблея ООН. У праздника есть официальный символ – зеленый круг, внутри красный элемент, напоминающий сердце под крышей дома. Он отражает смысл праздника. Любящая семья – это центр общества. Версий происхождения слова «семья» несколько. Так, сочетание древнего индоевропейского корня «сем» и праиндоевропейского «им» означало «семя» или «один род». Древние славяне могли называть словом «семья» всех живущих совместно – и домочадцев, и челядь, и холопов. А вот предположение, что слово произошло от числительного «семь» и местоимение «я» – ошибочно. В древнерусском языке было числительное «седми», а местоимение «ас». Обычай поцелуя новобрачных пришел из Древнего Рима, где свадьба была контрактом, а поцелуй считался печатью, скрепляющей этот договор. Молодожены Древнего Египта надевали кольцо на безымянный палец, считая, что в нем начинается вена любви, которая несет кровь к сердцу.
4: Я, ты, он, она, вместе, целая страна, вместе, дружная семья.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вулкан Этна не похож ни на один другой вулкан на Земле. Сицилийский гигант десятилетиями ставил ученых в тупик, потому что он просто не вписывается в привычные типы классификации. Профессор Себастьян Пиле из Лозанны поясняет, по своей структуре Этна – это копия так называемых маленьких пятнистых вулканов. Обычно это крошечные бугорки на дне океана высотой в пару сотен метров. Но Этна вымахал до 3500, и мощь у него соответствующая. Достаточно вспомнить катастрофу 1669 года, когда лава полностью уничтожила 12 городов. Да и за последние годы он десятки раз засыпал пеплом Сицилию, парализуя работу международных аэропортов. Весь секрет в его расположении. Вулкан стоит на сложном стыке плит, которые не просто сталкиваются, а сминаются в гигантские складки. Эти деформации создали прямой канал для магмы из зоны пониженной скорости, особого слоя мантии, который обычно вообще не доходит до поверхности. Этот случай заставляет науку пересмотреть роль литосферы. Оказывается, земная кора не просто пассивная крышка, а активный участник, который может превратить маленькое пятно в аномального гиганта.
0: Здравствуйте. ВВП России прибавило 1,8% после сокращения, по данным Минэкономразвития, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство на 2,3%, рост оптовой торговли 8%, розничная торговля плюс 6,2%, а безработица находится на минимальном уровне. Положительную динамику марта отметил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Президент поручил закрепить эти достижения, чтобы рост экономики становился более устойчивым. В Екатеринбурге утвердили план подготовки к отопительному сезону 26-27 годов. Все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, сообщили в мэрии. В жилом фонде за лето планируют заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов отопления, 37 тысяч метров труб горячего и холодного водоснабжения. Во всех зданиях проведут промывки систем. Подготовка к зиме затронет и общественный транспорт. К работе в условиях низких температур подготовят 350 трамваев и 170 троллейбусов. Первые опрессовки в Екатеринбурге пройдут на следующей неделе. С 19 по 21 мая будут проходить по ночам. В Екатеринбурге уже стал летать пух с деревьев. Все из-за жарких дней в апреле-мае. Процесс цветения не остановило даже недавнее похолодание. Первыми начали пушить осины. К осинам сейчас добавляется мать и мачеха. Чуть позже массово полетит одуванчик. Примерно через 2 недели пух начнут пускать ивы. У тополей из-за предыдущих теплых недель уже выросли крупные плоды, которые обычно так выглядят в конце мая-начале июня. Поэтому активное пушение тополя стоит ожидать в первую неделю июня, рассказал Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Свердловская магистраль традиционно присоединяется к международной майской акции «Ночь музеев». Площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги, расположенный в историческом здании первого вокзала Екатеринбурга на вокзальной 14. В субботу с 11 до 17 часов в начале каждого часа для детей стартуют обзорные экскурсии по экспозиции музея, а ночная программа начнется в 18 часов и продлится до полуночи. В программе самые интересные моменты истории железных дорог на Урале от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза и до наших дней. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 в ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в прокат в 2028 году. Доллар на выходные 73.13, евро 85.18.
2: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, 2 твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 мая 2001 года в штате Огайо никем не управляемый грузовой поезд за 2 часа проехал больше 100 километров. Среди вагонов были 2 цистерны с жидким фенолом, и крушение грозило экологической катастрофой. Местами поезд разгонялся больше 70 километров в час. Причиной ЧП считается ошибка машиниста. Во время маневров на одной из станций он заметил неверное направление стрелки путей, вышел поправить ее, но вместо тормоза нажал на газ. Неуправляемый состав покатился со станции Стэнли в 11:30. Несколько попыток догнать его и заскочить внутрь не удались. Сработал рискованный план. Отцепили локомотив от другого состава и стали ждать сбежавший поезд на разъезде. А когда он прошел мимо, локомотив догнал его и на скорости 80 км в час зацепил последний вагон. Потом опытный машинист аккуратно снизил скорость до 18 км в час, а на следующем переезде в локомотив беглеца заскочил другой машинист и отключил тягу. Номер неуправляемого тепловоза был 8888. Инцидент окрестили обезумевшими восьмерками, а в 2010 году сняли с Дензелом Вашингтоном фильм «Неуправляемый».
2: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть два слова, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит говорить человеку, который находится в ярости. Это слова «успокойся» и «расслабься». Профессор психологии Райан Мартин утверждает, за всю историю человечества они не успокоили еще никого. В момент гнева логика отключается, работает только инстинкт обороны. Фраза «просто подыши» звучит для собеседника как попытка его заткнуть. Но есть один прием, который сам профессор называет благородной манипуляцией. Вместо того, чтобы просить тишины, замолчите сами. Или начните говорить тише и мягче, чем обычно. Мы эволюционно запрограммированы подстраиваться под тон окружающих. Если вы не ведетесь на крик, а сохраняете ровный голос, эмоциональный накал оппонента неизбежно поползет вниз. И вот когда шторм утихнет, наступает время для главного козыря. Важно подтвердить, что он чувствует. Вместо споров сказать: «Я вижу, что тебя это сильно задело, давай вместе подумаем, что делать». Вы признаете его эмоции, не признавая его правоту. Это и есть высший пилотаж в общении. В общем, если хотите потушить пожар, не дуйте на него, а просто убавьте звук.
2: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрии. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».